0: ведущие настолько веселые, что если ваши гости не будут барагозить, они...
1: То барагозить будет Дмитрий Ленский, дамы и господа.

0: за то, что я давно к тебе остался.
1: Наше радио. Проверено временем.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер западный, слабый. Атмосферное давление в норме, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217-007-0389598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. Агроэко гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
7: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
10: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Каменского района Анатолием Котелкиным, обсудив социально-экономическое развитие территории за 5 лет и приоритеты. В районе отремонтировано 148 километров дорог, пробурено 12 скважин, заменены 22 водонапорные башни, открыты 6 ФАПов, капитально отремонтированы поликлиника и терапевтическое отделение. Инвестиции в экономику составили 6 миллиардов рублей. Также обсуждалось завершение строительства стадиона «Центральный». Губернатор поручил продолжить работы, отдельно коснулись обеспечения топливом жителей, аграриев и соцобъектов. Губернатор Александр Гусев встретился с гендиректором компании корпорации «Туризм.РФ» Василием Швецем. Воронежская область вошла в число лидеров национального туристического рейтинга. По итогам 2025 года турпоток превысил 1 миллион человек. Главрегион отметил важность взаимодействия с федеральными институтами развития и заинтересованность в привлечении инвестиций в туристическую отрасль. При поддержке корпорации в области реализуются два инвестпроекта по строительству современных отелей, что позволит повысить уровень сервиса и расширить возможности для приема гостей. Представители «Туризм.РФ» подтвердили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и поддержки перспективных инициатив. Губернатор Александр Гусев встретился с членом общественного совета при Минобороны Вячеславом Калининым и председателем регионального отделения «Справедливой России» Вадимом Шаршовым. Обсуждались развитие региона, комплексное развитие территории, военно-патриотическое воспитание, поддержка ветеранов и семей погибших защитников Отечества. Также была затронута тема о возможности установки бюста первому российскому олимпийскому чемпиону, уроженцу Воронежской области, Николаю Панину Коломенкину. Еще одна тема – проведение в 2027 году в регионе Всероссийского форума «Лидеры строительной отрасли». Зампред Госдумы Алексей Гордеев провел совещание по внедрению искусственного интеллекта в систему образования Воронежской области. Он отметил, владение инструментами ИИ – ключевая компетенция, позволяющая быть конкурентоспособным на рынке труда. С сентября стартует проект со Сбером и алгоритмикой. Обучение пройдут около 400 педагогов и руководителей школ. Финансирование возьмет на себя ОНО «Образ будущего». Планируется расширение программы для дошкольников. Программы повышения квалификации длятся от 2 до 6 недель. Участники совещания отметили, что развитие цифровых компетенций педагогов – ключевое условие модернизации образования. Госжилинспекция Воронежской области оштрафовала управляющие организации на 2 миллиона рублей за некачественное обслуживание многоквартирных домов. В частности, директора ООО УК ЖКС оштрафовали за затопленный подвал. Компанию «Коттедж Энерго» за захламленный и грязный подвал. УК «Парус» за ненадлежащее содержание дымовентиляционных каналов. АО «Экотехнология» оштрафована трижды за несвоевременный вывоз мусора. Также вынесено 5 предупреждений директорам 4 УК и председателю ТСЖ. В июне рассмотрено 25 административных дел, привлечены 14 должностных и 8 юридических лиц. Это были новости региона.
0: Наше радио. Наше. Это навсегда. Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Сделано в России.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Так, я Алиса Михайловна. Наткнулась на прекрасную совершенно статью. Что увидеть, если разрезать Эверест пополам?
2: Так.
1: Это вам не вопросы из разряда «любил бы ты меня, если бы я была червяком». Это кое-что...
2: Похуже.
1: Похуже, да.
2: Потому что я сейчас пойду гуглить и смотреть в Яндексе.
1: А не надо, потому что я сейчас расскажу.
2: Я картинки хочу, я же визуал.
1: Ну, значит, смотри, во-первых, понятное дело, что если взять гигантский, умопомрачительный, хотел сказать, умозрительный нож и разрезать Эверест от подножья до вершины, как тортик, то мы увидим слоистый пирог из осадочных и метаморфических пород. Знать бы, что это такое. Факт, который ломает шаблон, да? Угу. Во-первых, высочайшая гора планеты, так, крыша мира, как ее еще называют, когда-то была дном океана.
2: Ну, как и почти вся Земля.
1: И внутри этого самого Эвереста, да, до сих пор хранятся кладбища этого, собственно говоря, океана. То есть там в каменной породе можно найти вот эти отпечатки ракушек, знаешь, еще есть прям куча всяких видео псевдоисторических на тему, откуда же ракушки или ракушка, раковины древних моллюсков на вершине Эвереста.
2: Ну, это ладно, да. Да. Ну, вы же и в Санкт-Петербурге, вы видели эти, там вот эти классные штуки.
1: Да. Штуки.
2: Мы слова забыли, вы не обращайте внимания сегодня.
1: Как они там, птеродактили? Тетрациклины?
2: Нет.
1: Я не помню, как они называются. Я понимаю, трилобиты они называются.
2: Вот, точно.
1: Да.
2: Спасибо.
1: Но самое интересное начинается глубже. На глубине около 5-6 километров от вершины, то есть прям в глубине массива, начинается зона аномальных температур. Геологи ожидали, что там будет холодно, ведь сверху-то вечная мерзлота, значит, камень-то промерз.
2: А нет.
1: Оказалось, что внутри горы, то есть это все еще 2-3 километра от уровня земли.
2: Ага.
1: Наверх.
2: То есть можно, в принципе, копать внутрь, и там будет теплишко.
1: Да, ну, если ты снизу будешь копать...
2: Ну, конечно, а нафига туда переться, там же
1: вот
2: холодно.
1: Вот смотри, а получится, что тогда будет километров 15 пробурения. Это достаточно... Короче, дай я расскажу. Оказалось, что там внутри сохраняется тепло от тектонических процессов. То есть внутри Эвереста есть участки, где температура держится на уровне плюс 10, даже если на поверхности минус 40. Теоретически внутри горы могут существовать пустоты с жидкой водой, подземные озера или реки, о которых никто не догадывался.
2: А значит, потерянные цивилизации.
1: Ничего не
2: писали,
1: никто никуда не потерян, но обнаружили интересную геоаномалию, магнитную аномалию, хотела я сказать, обнаружили на Эвересте. На глубине примерно 4 километров от поверхности есть зона, где сейсмические волны резко замедляются. О чем нам это может говорить? Либо там гигантская полость, то бишь пещера, размером с несколько футбольных полей, либо зона талой воды, опять же, да, подземное озеро, о котором мы говорили ранее.
2: Да, рептилоиды там живут, давай уже прямо говорить.
1: Но буддисты говорят, что там вход в Шамбалу. Мифическую страну, где живут просветленные существа.
2: А, ну тут, блин, тут не знаешь, кому верить. Вот. Прям вообще не знаешь.
1: Абсолютно. Давайте пофантазируем, а что внутри Эвереста? Что там? Может, там вкусная точка? Ну, тепло.
2: Ну и запах, я думаю, похож. Пишите, друзья, через наших ботов в ваших мессенджерах. Ну, как бы гамбургерами пахнет, мы же все знаем, какой запах, правильно?
1: Что внутри Эвереста?
2: Да, а ты знаешь, что Испания выиграла в чемпионате
1: мира?
2: Дай
1: бог им всем счастья и многое лето.
2: А, ну ладно, я просто думал, ты еще не в курсе, я сейчас вот узнал только, что у меня новость появилась.
1: Ола.
2: Да.
0: Реклама на 107 FM.
3: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
4: Большую часть жизни человек проводит на работе, выполняя однообразные действия. И чем бы вы ни занимались, работали в офисе за компьютером или испытывали значительные физические нагрузки, со временем особенности профессии сказываются на здоровье.
5: Независимо от того, где вы работаете, специалисты советуют делать короткие перерывы, чтобы немного размяться, пройтись или сделать несколько простых упражнений.
4: Конечно, важно пить достаточное количество воды. Это около 30 мл на 1 кг веса. И обратить внимание на питание. Если не получается полноценно пообедать, перекусывайте кисломолочными продуктами, фруктами и орешками.
5: Если вы проводите большую часть дня за компьютером, старайтесь давать отдых глазам. Для этого тоже есть специальная гимнастика. Кроме этого, тем, кто работает в закрытом помещении, советуют устраивать проветривание, давать приток свежего воздуха, насыщенного кислородом.
4: Очень важен и психологический климат в коллективе. Постарайтесь наладить позитивные отношения с коллегами. Эмоции тоже влияют на состояние нашего здоровья и качество жизни. Сохраняйте позитивный настрой и будьте здоровы!
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, и я, по сути, ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

Да и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, нашел здесь новости. Алиса Михайловна тоже нашла новость. Сейчас я первую скажу. Да? Город Тверь официально включили в национальный маршрут «Золотое кольцо России». Жители Твери, поздравляем. Были там не раз, здорово там. Вчера это буквально было, 19 июля, в Твери отмечали День города, и на торжественном открытии праздника глава региона объявил эту радостную новость. Это историческое решение, которое мы долго добивались, и мы его ждали. Уже, в общем, принято на федеральном уровне. Оно стало подарком для всех нас в писался Виталий Королев. «Золотое кольцо России» — это туристический маршрут, который объединяет древние города Северо-Восточной Руси, включая памятники культуры, архитектуры и истории. До вчерашнего дня в него входило 9 городов. Сергиев Посад, дальше Переяслав-Залесский, Ростов-Великий, Углич, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир и Ярославль. Последние принято считать столицей этого туристического региона. Ну вот теперь туда еще добавилась Тверь. Так что будем надеяться, что все будет там хорошо развиваться, простите, и что как бы туристические маршруты будут тоже хороши и интересны. А это как бы игра в долгую, но это круто.
2: Да. А я сейчас поняла, что сколько раз я была в Твери, я ни разу не была в Твери. Потому сколько корпоративов там сыграно. Сколько в Тверской области отдыхов отдохнуто, не знаю, как правильно сказать, проведено отдыхов, да.
1: А в самой Твери... в Тверской области.
2: Да. А в самой Твери я не была ни разу. Ни разу.
1: Не, ну я-то был, но мы тоже там... Нет, даже немножко погуляли, но прям совсем чуть-чуть. А так ты едешь по, в общем, трассе в Большой Завидово. И там всегда мы останавливались в Макдональдсе на обратном пути. Ну, просто стояли, потому что... А куда было деваться? Пробки же были.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваше путешествие станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
8: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
9: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
10: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
11: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
12: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
13: Там над полем тишь да гладь, и так не хочется сегодня умирать. И так хотелось бы до понедельника дожить и показать еще, как родину влюбить.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ну что ж, дорогие друзья, все хорошее когда-нибудь
2: шайбу,
1: заканчивается.
2: Шайбу, шайбу.
1: А он так кричит, потому что я ем пироженку в форме шайбы.
2: Да, вы когда-нибудь видели, как милое девичье лицо натягивается на огромный кусок
1: так,
2: бисквитного шоколадного
1: дорогие друзья,
2: торта.
1: На этом мы с вами сегодня заканчиваем. Продолжим с вами общение
2: спасибо,
1: завтра.
2: Спасибо, а то мозг вообще не работает теперь же после такого вида.
1: До завтра, дорогие друзья. Впереди вечернее шоу 10 баллов. Пока-пока.
2: Счастливо.
0: Наше радио. Сделано в России.
3: Я уволился с работы, потому что я устал. Я совсем не пью вина. Я хожу в спортивный зал. Ночью я лежу, читаю, когда все рабочие спят.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры. По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер западный, слабый. Атмосферное давление в норме, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Правильная проктология в сети клиник «Доктор Че». Лечение геморроя лазером. Колоноскопия во сне. Прием проктолога от 1600 рублей. Телефон в Воронеже 211-0103.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
6: Доказано, что алкоголь и в незначительных дозах способен наносить существенный вред здоровью. В последнее время ставится под сомнение даже полезное воздействие красного сухого вина. В ходе исследований выяснилось, что витамины, аминокислоты, микроэлементы, а также ресвератрол – природное соединение, обладающее антиоксидантным действием – в достаточной концентрации присутствуют и в других продуктах.
7: Для получения пользы совсем не обязательно травить организм алкоголем. Ресвератрол содержится и в винограде, и в виноградном соке, а также в какао, некоторых ягодах и орехах.
6: В известном научном журнале «Алкоголизм. Клинические и экспериментальные исследования» опубликована статья, в которой говорится, что в целом негативные эффекты, отмеченные в ходе исследований, перевешивали благотворные действия алкоголя и повышали вероятность преждевременной смерти примерно на 20%, причем без поправок на возраст. Авторы статьи пришли к выводу, что стакан вина в день вряд ли продлит жизнь как 18-летнего, так и 85-летнего человека.
7: Позаботьтесь о себе, откажитесь от алкоголя, дайте шанс своему здоровью.
8: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды, ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового въезда для граждан Китая до конца будущего года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. По данным новостного агрегата «Росмедва», это главная новость часа. Китай 20 мая также решил продлить безвизовый режим для России до конца 2027 года. Инициатива касается деловых поездок, туризма, посещения родственников и друзей, обменных программ и транзита. Китай ввел односторонний безвизовый режим для граждан России 15 сентября 2025 года, а ответный безвизовый въезд для граждан КНР в Россию вступил в силу 1 декабря того же года. Возможная личная встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии сейчас прорабатывается. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Накануне Рубио заявил, что готов встретиться с Лавровым и главой МИДа КНР Ван И на саммите АСЕАН. Мероприятие проходит в столице Филиппин, Маниле. Рубио будет находиться там до 23 июля. Лавров, в свою очередь, посетит саммит с 21 по 23 число. Король Великобритании Карл III назначил Энди Бернама премьер-министром страны, сообщил Букингемский дворец. Бернам в своей первой речи на посту главы правительства пообещал самые большие изменения за последние 40 лет в политике и экономике королевства. По его словам, предстоит создать новую политическую и экономическую модель. Энди Бернам сменил Кира Стармера на посту главы правящей лейбористской партии, что автоматически дало ему право формировать новое правительство. Россияне все чаще выбирают смартфоны с поддержкой 5G. За первое полугодие 2026 года их продажи выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в объединенной розничной сети Мегафона и Йота. Согласно результатам тестирования абонентского оборудования в лаборатории оператора, наиболее полно реализуют потенциал сетей пятого поколения Samsung Galaxy S26 Ultra, Xiaomi 15 Ultra, Vivo IQ 13, Realme GT 7 Pro и Xiaomi 15. Международная федерация футбола оценила свою выручку от проведения чемпионата мира в рекордные 15 миллиардов долларов. Такую цифру назвал глава ФИФА Джанни Инфантино. Ранее доходы прогнозировались на уровне 11 миллиардов. Выручка предыдущего чемпионата 2022 года в Катаре составила 7,6 миллиарда долларов. Такой значительный рост дохода во многом связан с расширением турнира до 48 команд вместо 32, а также с увеличением стоимости рекламы и билетов. Официальные цены на билеты на финальный матч в воскресенье в Нью-Джерси достигали 34,5 тысяч долларов. У перекупщиков стоимость доходила до 2 миллионов. Матчи чемпионата в США, Канаде и Мексике посетили в совокупности более 6 800 000 человек. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята. Добро пожаловать в шоу «10 баллов». Приветствую всех, кто выспался и кто не выспался, потому как вчера болел за Аргентину или за Испанию. Тут уже возможны варианты. Но матч закончился далеко за полночь, поэтому шансов выспаться сегодня не было никаких. Да, кстати, ближайшие 2 недели я без Андрея Германовича. Он отбыл. Отплыл, ушел в плавание. Ну, в общем, Андрей Германович находится в отпуске. 2 недели будет отдыхать от нас, от всех, и предаваться гедонизму и ленности где-то в карельских лесах. Точные подробности пока неизвестны, но я надеюсь, что со временем он ему надоест вот это вот вести образ жизни Робинзона, и он как-то выйдет на связь где-нибудь в социальных сетях, обязательно что-нибудь опубликует. Ну, в общем, мы ему желаем прекрасного отдыха. А мы с вами начнем традиционно наше 10-бальное шоу с того, что проверим, насколько хорошо мы, насколько мы все созвучны на одной музыкальной волне. Вы же все знаете, да, как это все происходит, какой-то фрагмент музыкальный. Мы вам с напарником зачитываем фрагмент текста песни, предлагаем угадать, что это за песня, и прислать через сайт наш.ру, либо через бота в мессенджерах вариант, ну, вашей версии, что за песня. Загадано, как обычно, вариантов, ну, людей, которые не узнают песни, крайне мало, потому что песни — это действительно не то что форматообразующие, поколенчески формирующие это песни. Давайте не будем отступать сегодня от этой традиции. Итак, давайте к строчкам из песни. А про тебя говорят, у него талант гораздо больше, чем у других. Ведь ты ж поэт, и художник, и музыкант, а я... Да сколько их нас таких? Итак, ребята, если знаете, про какую песню, строки из какой песни только что прозвучали, присылайте свои версии через сайт наш.ру, через наших ботов. Я же на следующие 4 часа загружаюсь в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
0: Реклама на 107FM.
2: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
4: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, сегодня, ребята, практически не было людей, которые бы не угадали загаданную песню. Нет, конечно, были неверные предположения относительно того, что это Константин Никольский, мой друг, художник и поэт, и жуки с песни «Танкист». Но нет, ну нет. Конечно же, это песня Марины Хлебниковой про чашку кофею. Давайте вспомним, как это звучало.

0: Ну вот, собственно, вот так это некогда звучало. Наверное, звучит где-то и сейчас. Спасибо большое всем, кто откликнулся. Давайте продолжим. Дело в том, что минувшая ночь была для многих бессонных, ну или люди легли позже привычного времени, потому как в Нью-Йорке проходил финальный матч чемпионата мира по футболу, который завершился, ну, на мой взгляд, Сейчас я объясню, почему, на мой взгляд, это все очень субъективно, потому что я тот еще болельщик. Ну, то есть про футбол я знаю относительно мало, не очень им интересуюсь, но я понимаю, что чемпионат мира — это событие, ну, которое хотя бы финал нужно посмотреть. Ну, чтобы вот с утра прийти, вот я сегодня пришел на работу, в курилке мы коллеги собрались, и девушки завели разговор сначала про рыбалку, а потом про футбол. Ну и как бы вот мы с Людмилой Ивановной обсудили непосредственно футбольные баталии минувшей ночи. Однако есть люди, которые прям вот этот месяц, который проходил Мундиаль, они прям вообще выпадали из жизни. У меня есть друзья, которые прям вот в три ночи, в четыре, во сколько эти матчи были, они вставали, смотрели в полглаза, это засыпали. В общем, нервный дерганный сон. И есть люди, которые к футболу абсолютно равнодушны. Вот настолько равнодушны, насколько это можно выразить словом от слова «вообще». А между тем, футбол по масштабам вбрасываемых туда денег, по масштабу зарабатываемых денег на рекламных контрактах, на трансферах игроков и на прочем, наверное, лидирует среди всех спортивных мероприятий. Ну, там он превосходит, мне кажется, и баскетбол, и хоккей, и большой теннис. В общем, бабки крутятся сумасшедшие. Поэтому хочется сегодня поговорить, ребята, про футбол. Вот ваше отношение к футболу. Вы вообще как относитесь к подклонникам этого вида спорта? Равнодушно к нему? У вас есть какой-то футбольный клуб, за который вы болеете? Потому что у нас вот в Химках вчера тоже какой-то футбольный матч был. Я смотрел, люди там как бы шли от стадиона, ну, которые, знаете, вот болельщики, которые не смогли доболеть до конца. Они как бы заболели где-то, ну, вот, перед началом матча переболели, и как бы вот их, видимо, с территории стадиона уже выводили, как-то просили покинуть, ну, там вот. В общем, вот такие вот. В общем, я отвлекся. Давайте поговорим сегодня про футбол. Вот интересуетесь ли вы футболом? Вы к нему равнодушны? У вас есть любимый? У вас есть любимый футболист, в конце концов? Потому что вчерашний, вот, ну, про Лионеля Месси вчера было очень много, и сегодня очень много было сказано, что якобы закончился, ушла легенда, вот эти, вот, знаете, слова, штампы, что футбол закончился, Месси, Роналду, все, как бы без них уже футбол... Давайте сегодня про это поговорим. Ну, раз уж весь месяц весь мир болел футболом. Так что, ребята, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Сегодня говорим про футбол.
1: Новое на нашем. Хи-хи-хи. Верь в чудеса.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня про футбол решил я предложить вам поговорить, потому как, ну, футбол является, если мы возьмем вид спорта, пожалуй, самый массовый по просмотрам, по вовлеченности зрителей, болельщиков, ну, является самым массовым спортивным состязанием среди всех, которые человечество придумало. И я предложил вам рассказать, как вы относитесь к футболу. Болеете, не болеете? Есть ли любимые клубы, команды, игроки? Может быть, уже кто-то из них и не играет, допустим. Почему-то никто про Бекхэма не написал. Ну, красавчик же был в свое время. Что пишете вы? Сам фанатик футбола, сам играю, делаю ставки, но с этим чемпионатом не высыпался, просто ужас, Олег из Тулы. Ну, да, если помните, был еще чемпионат в ЮАР, по-моему, да, где вувузелы эти были, где вот вообще невозможно было смотреть. Вот первый матч, особенно когда вот этот весь стадион, вот эти вот дудки дудели, лучше не высыпаться. Настоящие мужчины играют в хоккей, а футбол – это симуляция и кривляние. Мое мнение имеет место быть, и оно заслуживает внимания. Но так как-то сложилось, что я тоже как-то, вот, ну, наверное, за хоккей больше. Но как-то сложилось так, что за футбол больше топят. Доброго дня. Футбол смотрю с детства. Есть любимый клуб – ЦСКА. И в пятницу поведу девушку на стадион впервые. Пожелайте удачи. Нужно подсадить. А в Химках вчера играли женская команда ЦСКА, пишет Артемий из Москвы. Ну, я не знаю, кто вчера играл в Химках. Кто-то играл. На арене было шумно. Ну и удачи, конечно. Добрый день. С детства болею за московский «Спартак». К Месси и Роналду равнодушен. Ну, не знаю, вот как бы кто бы там ничто не говорил, на мой взгляд, ну, игроки-то действительно значащие. Ну, вот когда выступ... Сейчас можно сколько угодно говорить, там, обсуждать, сравнивать, не сравнивать, но давайте как бы будем честны, и Марадонна, и Пеле. Ну, то есть игроки, которые как бы стали легендами еще при жизни. Туда же можно отнести и Роналду, и Зидана, и Бекхэма того же самого, и многих других футболистов, которые еще как бы до завершения своей спортивной карьеры, ну, потому что Месси, я так понимаю, он сейчас где-то там, ну, условно говоря, ушел из большого футбола, где он там в Америке, по-моему, играет, или еще где-то. Ну, в общем, как бы уже все. Да и лет-то мужчине пора уже задуматься о выходе на пенсию. Тем более, что денег он заработал. Но вчера вот я смотрел футбол, и там комментаторы говорили, что Лионель Месси, как именно как человек, на которого равнялись, который был образцом для подражания многих мальчишек, которые только ради того, чтобы быть как Месси или быть как Роналду, начали заниматься футболом. Не потому, что хотели таких бабок, а для того, чтобы, ну, стать вот, хотя бы приблизиться к этим самым богам футбола, они начали заниматься спортом и как-то вообще посвятили свою жизнь большому спорту. Согласитесь, не ради каждого из нас, не каждый из нас может послужить такого рода маяком или образчиком для подражания. И здесь, конечно, преуменьшать роль этих людей, Месси, Роналду, наверное, нельзя. Ну, а нравится, не нравится, это, ребята, это как бы на вкус фломастера разные.
0: Наша реклама. В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: открытие ИП, счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Продолжаем разговор про футбол и ваше к нему отношение. Пишет Лена из Рузы. На футбол вообще-то пофиг, но недавно меня удивил Цубрук. Уже не помню, про что речь зашла, но он как-то сказал: «Да, футбол смотрел». Я говорю: «Ого, я и не знала, что ты смотришь». Сказал, что иногда может и посмотреть. Вообще-то мы не фанаты. И слава богу, пишет Лена, как, помните, в этом прекрасном фильме «Ты Покровские ворота»: «Мы прожили 20 лет, а я и не знала, что ты фигурист». Привет, наши с детства с сестрой очень любим футбол. Болели за «Спартак», даже вели тетради, куда записывали итоги соревнований, составы команд, знали всех футболистов. Зинедан и Роналдо – наши любимчики, а Месси вообще красавец. Ну, конечно. Не, ну они красавцы, реально, смотришь на них. Ну, вот особенно, если когда вот почитаешь биографию, да, то есть как люди начинали с низов, ну, то есть вот все поставили на кон для того, чтобы стать великими футболистами. И прям проникаешься к ним уважениями. Ну, еще, может быть, не знаю, если... Может быть, кто-то, ну, вы, если... Условно говоря, не такой большой фанат футбола, такой же, как и я, да? Я об этом факте узнал, не знаю, может быть, пару лет назад, но тем не менее. Вчера за сборную Испании выступал футболист по фамилии Ямаль. Так вот, где-то в интернете в 2007 году появилась фотография, когда молодой 20-летний Лионель Месси купает, ну, годовасика, реально годовасика, маленького мальчика, этого самого Ямаля. Прошло 19 лет, и эти двое встретились на финале чемпионата мира по футболу. Представляете? 39-летний Месси и, ну, там, 20-летний Ямаль, которого когда-то Месси купал в ванночке. Это настолько трогательная история, что поневоле задумаешься, а может быть, действительно существует какая-то, знаете, теория заговоров в этом футболе, что прошло 19 лет, Ямаль выступал под 19-м номером, и все как-то вот как-то крутится вокруг числа 19. В общем, теорий заговоров вокруг футбола существует огромное количество, и вот одна из них крутится вокруг того, что Месси 20 лет назад искупал, 19 лет назад искупал Ямаля в ванночке. Кому интересно, погуглите просто эту историю. Прям вас это удивит. Футбол обожаю. Всегда смотрю матчи, месяц кайфа прошел, но время идет, ничто не вечно, и Месси это понимает, что приходится уходить, и он лишается самой любимой вещи навсегда. Это тяжело осознавать, но такова жизнь. Ну, знаете, мне кажется, с его деньгами, ну, заработал-то, понятно, что он уже не будет выступать, наверное, за сборную. Наверное, его в Реал Мадрид уже не пригласят, ну, разве что на тренерскую какую-нибудь работу. Но так вот, чтобы прям взять и распрощаться с футболом, мне кажется, нет. Ну, то есть он может, учитывая уровень состояния этих людей, он может взять и создать свою собственную команду, набрать каких-нибудь, не знаю, пацанов из дворов и создать какой-нибудь клуб спортивный. Ну, привлечь, опять же, используя свой собственный авторитет, свои связи, может привлечь инвесторов, и лет через 10 мы увидим какой-нибудь новый аргентинский суперклуб, суперкоманду. Почему нет? Это не значит, что... Но на поле, конечно же, вот он под вот этот вот... Когда стадион скандирует твое имя, конечно же, на поле он уже выходить не будет.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, наши. Это я продолжаю читать ваше сообщение. Всю жизнь относился к футболу ровно. Пока в 42 года жена с дочкой не затащили на стадион. Оказывается, это очень даже прикольно. Особенно атмосфера стадиона. Тем более, какой стадион в Краснодаре. Вперед, быки! Вот видите, до 42 лет человек. Оказалось, что 42 года прожил, не знаю, что такое прикольный футбол. Привет, я болею за ЦСКА с 5 лет, сейчас мне 45. Акинфеев и Игнашевич – мои самые любимые игроки. Наталья, Москва, Ямищева, или Ямищева, не знаю, куда здесь поставить ударение, но 40 лет. 40 лет вы болеете за ЦСКА. Привет, 95-2000 год, футбольный клуб «Ротор» Волгоград и матч со «Спартаком» играли в Волгограде. Вот это была игра, голос сорвал. А сейчас это не футбол, пишет Макс из Волгограда. Ну почему же, вот был же тут, «Спартак» играл с «Зенитом», тоже хороший футбол, ну, тоже эмоциональный, как бы, такой, игра была, ну, как сказать, я краем глаза смотрел, мы к друзьям поехали, я был занят поеданием мяса и приготовлением, а краем глаза смотрел футбол, но, глядя на то, как друзья наблюдали за матчем, понимал, что матч эмоциональный, как бы, и довольно-таки серьезный, то есть футбол есть, тут вопрос все это... Ой, ладно, ребят, я тюменец, к футболу равнодушен, люблю танцы. Спасибо большое за ваше сообщение. Было любопытно узнать, как вы к футболу относитесь.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность. Возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление нормальное, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
1: 2026 год. Ограничение 18+.
2: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
3: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
5: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Каменского района Анатолием Котелкиным, обсудив социально-экономическое развитие территории за 5 лет и приоритеты. В районе отремонтировано 148 километров дорог, пробурено 12 скважин, заменены 22 водонапорные башни, открыты 6 ФАПов, капитально отремонтированы поликлиника и терапевтическое отделение. Инвестиции в экономику составили 6 миллиардов рублей. Также обсуждалось завершение строительства стадиона «Центральный». Губернатор поручил продолжить работы, отдельно коснулись обеспечения топливом жителей, аграриев и соц. Объектов. Губернатор Александр Гусев встретился с гендиректором компании корпорации «Туризм.РФ» Василием Швецем. Воронежская область вошла в число лидеров национального туристического рейтинга. По итогам 2025 года турпоток превысил 1 миллион человек. Главрегион отметил важность взаимодействия с федеральными институтами развития и заинтересованность в привлечении инвестиций в туристическую отрасль. При поддержке корпорации в области реализуются два инвестпроекта по строительству современных отелей, что позволит повысить уровень сервиса и расширить возможности для приема гостей. Представители «Туризм.РФ» подтвердили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и поддержки перспективных инициатив. Губернатор Александр Гусев встретился с членом общественного совета при Минобороны Вячеславом Калининым и председателем регионального отделения «Справедливой России» Вадимом Шаршовым. Обсуждались развитие региона, комплексное развитие территории, военно-патриотическое воспитание, поддержка ветеранов и семей погибших защитников Отечества. Также была затронута тема о возможности установки бюста первому российскому олимпийскому чемпиону, уроженцу Воронежской области, Николаю Панину Коломенкину. Еще одна тема – проведение в 2027 году в регионе Всероссийского форума «Лидеры строительной отрасли». Зампред Госдумы Алексей Гордеев провел совещание по внедрению искусственного интеллекта в систему образования Воронежской области. Он отметил, владение инструментами ИИ – ключевая компетенция, позволяющая быть конкурентоспособным на рынке труда. С сентября стартует проект со Сбером и алгоритмикой. Обучение пройдут около 400 педагогов и руководителей школ. Финансирование возьмет на себя ОНО «Образ будущего». Планируется расширение программы для дошкольников. Программы повышения квалификации длятся от 2 до 6 недель. Участники совещания отметили, что развитие цифровых компетенций педагогов – ключевое условие модернизации образования. Госжилинспекция Воронежской области оштрафовала управляющие организации на 2 миллиона рублей за некачественное обслуживание многоквартирных домов. В частности, директора ООО УК ЖКС оштрафовали за затопленный подвал. Компанию «Коттедж Энерго» за захламленный и грязный подвал. УК «Парус» за ненадлежащее содержание дымовентиляционных каналов. АО «Экотехнология» оштрафована трижды за несвоевременный вывоз мусора. Также вынесено 5 предупреждений директорам 4 УК и председателю ТСЖ. В июне рассмотрено 25 административных дел, привлечены 14 должностных и 8 юридических лиц. Это были новости региона.
0: Наше радио сделано в России. Наше радио проверено временем. Наше радио. Это навсегда.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу, где мы постараемся уже обойтись с вами без футбольных страстей и баталий. А на вопрос, где напарник, отвечу. Он вторую половину июля проведет в отпуске в заслуженном двухнедельном, где будет предаваться всяким радостям отпускной жизни, как-то вставать без будильника, жить без расписания, не ходить на работу, ни о чем не думать, не заботиться, а только предаваться каким-нибудь приятным времяпрепровождениям. Так что не переживайте, все хорошо. Час этот у нас будет посвящен, я уже сказал, футбола не будет, но будет не менее увлекательное, может быть, менее зрелищное, но не менее эмоциональное состязание, в котором два интеллекта столкнутся за право овладеть переходящим титулом «Умника дня». Не более, что титул этот с четверга не разыгрывался, а стало быть, как-то чуть-чуть поутихли интеллектуальные страсти вокруг титула, так что попробуем их раздуть, эти тлеющие угольки. Итак, ребята, все, что нужно для того, чтобы принять участие в розыгрыше титула, это, во-первых, желание. Во-вторых, иметь под рукой смартфон, который вам поможет принять участие в розыгрыше. Ну и немножечко свободного времени, буквально 1,5-2 минуты. Это, в отличие от 45 минут на футбольном поле, не так энергозатратно, хотя по эмоциональности, по накалу страстей, я вот даже... Ну, иногда бывают прям такие игры, такие состязания интеллектуалов, в которых прямо хочется закричать «шайбу, шайбу» или что-нибудь в этом роде.
0: Реклама на 107 FM.
2: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
3: 2026 год. Ограничение 18+.
4: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В «Агрека» я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. «Агрека», раскрой свой потенциал.
5: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

надеждам и верой толк. Ты шел по дороге и просто немного продрог. Но если поверить, откроются двери и станет дышать хорошо.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребята, давайте-ка устроим состязание за титул «Умника дня». Есть возможность этот титул выиграть или разделить в честной и справедливой борьбе. Нужна первая кодовая фраза, которая поможет выбрать первого игрока. Знаете, вот давайте, что-то меня футбол не отпускает. Болельщики футбольные, они как бы, ну, условно говоря, делятся на два лагеря. Одни являются поклонниками Роналду, другие являются поклонниками Месси. Ну вот условно, ребят, давайте сегодня вот так вот их разделим. Итак, кто больше за Роналду, так и пишите. Роналду. И автор 13-го сообщения будет первым игроком. Жду ваши заявки через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Начнем разыгрывать титул «Умника дня», и первым за него будет бороться Дмитрий. Дмитрий, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Итак, Дмитрий, есть карточки, условно они называются верхняя и нижняя. Какую выбираете?
2: Ну, давайте верхнюю.
1: Давайте верхнюю. Итак, минута времени, 10 вопросов. Готовы?
2: Готов.
1: Поехали. Как пишется наречие «навскидку»? Слитно, раздельно или через дефис?
2: Слитно.
1: Правильно. Какая физическая величина измеряется в кулонах?
2: Электроток.
1: Электрический заряд. В каком детском кинофильме прозвучала песня со словами «нормальные герои всегда идут в обход»?
2: Не знаю.
1: «Айболит 66». Назовите отчество поэта Афанасия Фета.
2: Афанасьевич.
1: Правильно. Сколько звуков в слове «семья»?
2: 4.
1: 5. В каком году проходили последние выборы в Государственную Думу? В 21-м. Укажите фамилию конструктора снайперской винтовки СВД.
2: Драгонов.
1: Правильно. Разновидностью какой игры является бастон? Карты, бильярд или лото?
2: Карты.
1: Правильно. В какой области Российской Федерации находится город Старая Купавна?
2: Белгородская.
1: Московская. Давайте подведем итоги. Раз, два, три, четыре верных ответа на 9 прозвучавших вопросов. 4 из 9, так и запишем. Спасибо большое, Дмитрий. Хорошего продолжения дня. В скором времени пригласим второго игрока, проведем второй раунд, и по итогам этого раунда уже определится обладатель титула, либо у нас будет дружная ничья.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, поклонники Лионеля Месси, вы дождались. Настало ваше время. Есть возможность принять участие во втором раунде интеллектуальной дуэли, которая у нас будет проходить под эгидой вашего футбольного кумира, потому что кодовая фраза так и будет звучать. Месси. Автор 13-го сообщения будет вторым игроком. Жду ваши заявки через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджерах. Как вам удобнее, так и отправляйте.
0: Наша реклама.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Ловите лайфхак от семейку «Каяк».
10: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
11: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
12: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
13: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
4: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
5: Да.
6: Да, ну что, вздохнем. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
4: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
7: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
8: 12+.
9: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
10: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
11: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Продолжаем разыгрывать титул «Умника дня». Во втором раунде будет принимать участие Илья. Илья, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Итак, Илья, ваш соперник Дмитрий сыграл с результатом 4 из 9. Вам достается нижняя карточка и минута времени. Вы готовы?
2: Да, готов.
1: Поехали. Есть ли у улиток зубы?
2: Есть.
1: Правильно. В какой области Российской Федерации находится город Старая Русса?
2: Кемеровская.
1: Новгородская. Разновидностью какой игры является карамболь? Карты, бильярд или лото?
2: Бильярд.
1: Правильно. Укажите фамилию конструктора пулемета РПД.
2: Дегтярев.
1: Правильно. В каком году проходили последние выборы президента Российской Федерации?
2: 2018.
1: 24. Сколько звуков в слове пальто?
2: 3.
1: 5.

0: два, три. А у нас 4. Ничья. У нас ничья. Вы были в одном шаге от выигрыша. А так вы честно разделили с Дмитрием титул. Я вас поздравляю. Хорошая игра.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста, Илья, спасибо за игру. Титул сегодня у нас достается двум участникам. Мне вот одному сложно и читать вопросы, и вести подсчет. Поэтому не обессудьте, если вдруг что-то где-то получится. Сейчас пробегусь. Раз, два, три. Да, все правильно. Четыре из восьми. С таким результатом заканчиваем второй раунд. Вам же, ребят, напомню, что если хотите почувствовать себя умником дня, но в эфире не получается, сделать это крайне просто. Достаточно иметь под рукой мобильный гаджет, он же смартфон. Берете в смартфоне, открываете любой доступный мессенджер. Макс, Телеграм, все, что у вас, все, чем привыкли пользоваться. Нет этого под рукой — социальная сеть ВКонтакте, в мобильном приложении, десктоп-версии, где угодно. Вот где бы вы ни находились, забивайте в поисковик «Умник дня», подписывайтесь там, где вам удобнее, и с утра пораньше получаете вопросики, разминаете серое вещество и еще получаете полезную информацию, которая помогает немножечко расширить кругозор. Вот я люблю собирать, ну, знаете, типа, а что сегодня за день? Например, вот в 1941 году, именно вот в этот день, на кирпичах Брестской крепости была сделана последняя надпись: «Умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина». Ну, мне кажется, ну, невозможно не сказать про такое событие. А в 1987 году Пол Маккартни приступил к записи альбома «Снова в СССР». Альбом, между прочим, выпускался только в Советском Союзе. И для иностранных поклонников творчества «Битлз» это был такой раритет, который невозможно было достать больше нигде. Его можно было купить только у нас, в России. И за ним охотились, гонялись, и это была прям, ну, очень крутая штука для подарок, если у вас был знакомый иностранец, который, ну, мало ли, вдруг у вас был в те времена знакомый иностранец, поклонник группы «Битлз», и вы ему преподносили такую пластинку. О том, кто родился в этот день и чем он еще вошел в историю, вы можете узнать в мессенджере «Макс», если подпишетесь на канал «Умник дня». Рекомендую.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и, ребят, не могу пройти мимо. Дело в том, что люблю всевозможные пасхалки от Google, от поисковика Google. И вот если вы пользуетесь этим поисковиком и забьете в поисковой строке запрос «Фурия Роха», там причем как бы как угодно в любом написании, либо в испанском, либо как слышится, так и пишется, либо просто сборная Испании, вас ждет приятный такой, пасхальное яйцо, пасхалочка. Будет небольшой салютик, выглядит прикольно. Последняя подобная пасхалка была посвящена игроку сборной Норвегии Эрлингу Холланду, но ее очень быстро почему-то убрали. Пасхалка была очень забавная, когда вбиваешь в поисковике Эрлинг Холланд, внизу появлялись такие викинги в рогатых шлемах и делали характерные движения гребцов. И барабанная такая дробь раздавалась. Но почему-то эту пасхалку быстро убрали. Хотя Холланд стал одним из главных мемов прошедшего чемпионата. Причем его спросили, а как вы сами относитесь к тому, что вы стали таким мемным футболистом? Он говорит, да мне все нравится, у меня даже есть любимые мемы со мной. Например, самые любимые — это там, где я сижу, ем и пугаюсь сам себя. Если кто не видел, это действительно забавно. И очень хорошо, что никакого пафоса, ничего, а здоровое чувство юмора. Тем более, что, если был у этого чемпионата, было много чего. Но мемный герой, наверное, тоже должен быть у каждого чемпионата. В данном случае это стал нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холланд. На мой взгляд, хороший парень.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш». По данным Гесметео, завтра в Воронеже переменная облачность. Возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление нормальное, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-2-1-7-7-0-0-3-8-9-5-9-8. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
8: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Чайф». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
7: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00.
9: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
10: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Oh, Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
12: В Забайкале действуют сотни очагов.
11: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
13: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
14: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Центробанк зафиксировал изменение графиков ремонтов сибирских нефтеперерабатывающих заводов. Работы сдвинули на осень ради насыщения рынка топливом. Об этом говорится в июльском докладе регулятора по текущему состоянию региональной экономики. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как отмечается в документе, основная причина изменения графика ремонта НПЗ – стратегическая безопасность предприятий Сибири. Они из-за своего географического положения остаются недосягаемыми для налетов беспилотников, которые вызвали внеплановые ремонты на заводах в европейской части страны. Россия выслала военного атташе Италии в Москве, а также одного из его коллег, сообщил министр иностранных дел и вице-премьер республики Антонио Таяни. По его словам, это стало ответом на высылку из Италии двух российских военных атташе, о чем было объявлено 9 июля. Рим счел их причастными к шпионской деятельности, выявленной в ходе расследования прокуратуры. В Министерстве иностранных дел России тогда пообещали ответить на решение Италии. Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей. Документ признает особый статус педагогов и расширяет гарантии для них. Учителям, среди прочего, гарантируют профессиональное развитие в течение всего периода работы. Для начинающих педагогов вводится наставничество сроком не менее года. Учителя получат право бесплатно пользоваться электронными образовательными ресурсами, посещать государственные и муниципальные музеи не реже раза в месяц. Они также смогут получать бесплатную юридическую помощь по вопросам педагогической деятельности. Помощь мамам после декретного отпуска – важная инициатива по совершенствованию демографической политики в стране. Об этом заявила Мария Львова-Белова. Детский омбудсмен пообщалась с многодетными мамами на Уральском форуме «Женщин. Создавая жизнь». По ее словам, еще одним направлением в сфере демографии является формирование комфортной для многодетных семей городской среды. В рамках форума Львова-Белова встретилась с дизайнерами, которые создают уникальную женскую одежду с традиционным русским культурным кодом. На встрече обсудили, как можно упростить продажу отечественных марок одежды через маркетплейсы. Актеры нового фильма «Смешарики. Сквозь вселенные» должны не просто играть, а органично существовать в логике вселенной персонажей. Об этом рассказал спецкор НСН режиссер игровой части киноленты Андрей Мармонтов. В свою очередь, продюсер «Полного метра» Татьяна Павлова рассказала о том, как команда проекта решилась на смелый эксперимент – соединить живую игру и анимацию, так, чтобы зритель поверил в единство миров. Идея появилась в 23-м году, когда франшизе исполнилось 20 лет. Ключевую концепцию совмещения двух реальностей предложил талантливый сценарист Сергей Лукин. Пьяненко. Разработка проекта продолжалась почти год. Основной сложностью стало принципиальное различие технологий создания игрового и анимационного кино, отметила собеседница НСН. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире «Тема дня». Самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: Добрый-добрый вечер, кто на нашей волне? Так. Что тут у нас происходит? Музыка звучит, помимо... Сама по себе возникает. Вот такой он понедельник, непростой. Живет своей жизнью. В общем, всем еще раз добрый вечер. В теме дня мы сегодня будем говорить об искусстве красивого письма, о каллиграфии. Мария Тягунова, мультидисциплинарная художница, каллиграф, преподаватель каллиграфии у нас сегодня в гостях. Добрый вечер, Мария.
5: Добрый вечер.
4: Так, ну, давай... мы же на «ты», да?
5: Да,
4: мы давай. Договорились, что мы на «ты». Познакомились, можно сказать, буквально реально 10 минут назад. Но как-то так вышло, что, понимаете, в нашей воронежской среде с кем поговоришь минут 15, сразу найдешь миллион общезнакомых и уже как будто бы давно-давно человека знал. В общем, мы решили с Марией, что мы будем на «ты». Ну, может быть, где-то и выкать будет проскакивать, но бог бы с ним. Маш, расскажи о себе, как вот ты пришла к этой части своей жизни, каллиграфии. Я так поняла, что жизнь-то, в общем, в разные отрасли забрасывала, но почему-то сейчас, по большей части, как я понимаю, она связана именно с каллиграфией.
5: Да, вообще я по профессии архитектор-градостроитель. Я вот закончила наш прекрасный стройяк. И кто учился в стройке, конечно, знает, что в стройке прекрасная библиотека. Это совершенно сумасшедшее место, где можно найти все, что угодно. И я еще училась в те времена, когда подача проектов была ручная полностью. И нужно было как-то выделяться среди своих сокурсников. Нас было много. Я пошла в библиотеку искать какие-то шрифты для того, чтобы делать экспликации. Ну, надписи на проектах, цифры, буквы, все-все-все, потому что там много чего подписывать нужно. И вот в библиотеке я нарыла книги по шрифтовому дизайну, по каллиграфии, какие-то примеры, и мне захотелось попробовать. Это было вот такое, как это...
4: Веление души,
5: да. Я начала пробовать с тем, что у меня было дома. Дома у меня нашлись дедушкины плакатные перья, какие-то перья для...
4: Нормально так, дома завалялись дедушкины плакатные перья. Дедушка тоже...
5: Дедушка был жив, да, и был в редколлегии своего чудесного МВД, где служил, да, и он делал какие-то плакаты.
4: И сам писал перьями?
5: Видимо, какие-то плакатные вещи все-таки делал. Прям то, что делаю я, и то, что делал дедушка, все-таки совсем разные
4: вещи. Понятно, да.
5: Там был
4: перья в доме были, знаешь, вот у меня поройся по всем углам, не найдешь перьев.
5: Да, были какие-то перья для декоративного письма, для там, орнаментов, они сейчас тоже производятся, продаются, и вот плакатные перышки были. Я начинала с этих перьев, это был там 2003-2004 год, только интернет появлялся, но он не у всех далеко, не у всех был дома, а я уже училась, где-то второй курс стройка был, и пробовала с тем, что было. И найти какие-то перья более-менее приличные.
4: Тогда сложно было.
5: Даже сейчас сложно в Воронеже найти перья, на самом деле. Все мы заказываем через интернет.
4: С кисточками, наверное, полегче.
5: Кисточки,
4: да?
5: Понятно, потом, это
4: карандаши,
5: доступные.
4: Кисточки.
5: Да, карандаши, кисточки, это все доступно, маркеры доступно. А вот с перьями у нас напряженка, мы не можем их найти, там даже в каких-то крупных сетевых магазинах их нет. Поэтому все через интернет. У нас все интернет-магазины
4: охватывают. Слава маркетплейсам.
5: Да, и маркетплейсам тоже, ура. И вот с 2003 года я занималась каллиграфией в стол, сама для себя. Что-то там такое рисовала, писала, изучала, повторяла. Опять же, различные сайты вроде Pinterest, которые охватывают большой вот этот спектр визуальных всяких штук. Там искала какие-то картинки, которые хотелось повторить. И начинала вот так. И в 2015 году я начала преподавать.
4: Давно уже.
5: Да, то есть я преподаю с 15-го года каллиграфию. Мне предложила подруга, у которой здесь была небольшая студия, там творческая хобби-студия. Она предложила: слушай, давай-ка мы с тобой проведем мастер-класс. Ты же умеешь, это же популярно, давай-ка мы бахнем. Эгегей. И мы бахнули эгегей. И это пошло внезапно. Оказалось, что это всем надо. А к тому моменту я уже поработала архитектором, я уже поработала в различных других интересных местах и набралась другого опыта, не архитектурного. И начинать преподавать каллиграфию уже было каким-то таким
4: естественным
5: образом, шагом.
4: Да,
5: вот, ага, само собой это было очень просто.
4: Но ведь опять самому уметь рисовать и уметь преподавать – это разные вещи. Работа с людьми в том числе и умение донести какую-то свою мысль. Вот, как банальная такая как бы истина, что не всякий математик может хорошо преподать математику, да? А вот здесь, получается, тоже были какие-то способности к преподаванию. Если...
2: Реклама на 107 FM.
4: Все живет своей жизнью.
6: Обновите сад выгодно.
4: Ладно, вернемся.
6: По низким ценам. Туи, мы же ленники.

0: Реклама на 107FM.
1: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
6: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
8: Алло.
7: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.
10: Тема дня.
11: Ой, мы вернулись. Надеюсь, что больше у нас как-то никаких этих огрех не будет, потому что что-то не задалось в понедельник у нас со всякими нашими машинами компьютерными. Мария Тягунова у нас сегодня в гостях. Мы говорим о каллиграфии, которой она занимается, оказывается, очень-очень давно. Остановились мы на том, что вы начали преподавать, и появились, видимо, желающие учиться каллиграфии.
12: Да, это был 15-16 года. Это был расцвет тех соцсетей, которыми сейчас не пользуемся. И как раз оттуда, из зарубежной аудитории в России, пришла к нам каллиграфия в том виде, в котором она сейчас расцветает. Вот как раз с 15-го года такая волна была каллиграфия. Сейчас, мне кажется, вторая волна пошла. Это была каллиграфия больше ивент, та, которая касается свадебной сферы.
11: А, все всем для красоты стола, скажем так. Да, приглашения, да, наверное, вот эти вот, как еще их называют?
12: Карточки
11: как,
12: рассадки.
11: Да, карточки рассадки. Думаю, какие-то визитки, не визитки, это карточки рассадки. Да, чтобы все красивенько было.
12: У наших невест российских появился доступ к каким-то зарубежным вот этим аккаунтам, которые показывали вот эту красоту. И у фотографов также появилась вот этот вау-эффект от того, что это вот они там делают, ну, давайте мы сделаем, это же классно. И вот эта файн-арт фотография расцветала как раз, когда такое все было очень нежное, такое растекальное, что-то такое связанное с полевыми цветами, и все такое.
11: Нежнятина.
12: Ну, прям супер такое нежное. И как раз туда вот очень здорово вписывалась каллиграфия, ручная подача вот этих карточек,
11: рассадки и так далее. Получается, что обычных шрифтов, которых существует просто тысячи.
12: Множество,
11: да. Их не хватает для вот этих карточек рассадки. Что уж там такого неимоверного-то в этой каллиграфии, что именно вот так надо написать?
12: Это же ручная работа.
11: Угу.
12: Это штучная ручная работа. Это уникально.
11: Таких карточек не будет больше ни на одной свадьбе.
12: Не будет ни на одной свадьбе. Да, и это было чем-то таким, чего у нас не было. И это пошло в народ, и это захватило. А у нас же самая такая широкая аудитория, которая все поглощает, все покупает, это женщины. И тут молодые женщины, увидев в этих самых соцсетях всю эту красоту, решили, что им для свадьбы все это необходимо. И кто-то начал учиться сам, кто-то пошел учиться у кого-то, кто уже умеет. А у нас есть, кто учит каллиграфии с незапамятных времен.
11: Да, то есть она существовала как бы все равно.
12: Да, она всегда существовала, всегда обучали каллиграфии. Например, в Санкт-Петербурге есть Академия Штиглица, которая, собственно, специализируется на шрифтах, на шрифтовом дизайне, в том числе на каллиграфии. У них в Санкт-Петербурге огромное количество источников, которые можно изучать, каллиграфических, старых, там, летописей и так далее. То, чего у нас довольно мало. В Воронеже, я имею в виду. И в Санкт-Петербурге есть одна из старых школ каллиграфии, называется «Атаза доижица». Там преподает Петр Чубетько, такой вот корифей каллиграфии. В Москве, например, я могу назвать школу исторической каллиграфии Санникова и Кавердяева. Также вот она называется «Историческая каллиграфия». Понятно, что они выросли вот из исторических своих вот этих знаний и умений. И они до сих пор там работают, и та, и другая школа вот в Москве, в Санкт-Петербурге. Таких школ много. Ну, не в Воронеже.
11: Ага. Вот. Но у нас, наверное, столько желающих нет. Все-таки столицы – это столица. Мы хоть и столица Черноземья, но мне кажется, что не найдется. Сколько людей готовы учиться? Вот по вашим представлениям. Объем рынка, маркетинговыми словами говоря.
12: Мне кажется, что сейчас аудитория растет. Вот была волна в 15-16 годы, когда все увидели, что так тоже можно, и оказывается, и это тоже может быть хобби, кроме рисования. Да, рисованием занимаются, мне кажется, ну, все. Это такой очень распространенный вариант увлечения. Хобби, и это окей, классно. А каллиграфия – это более такое нишевое хобби, но оно тоже есть. И есть некоторая, я бы сказала, целевая аудитория у каллиграфии, она такая специфическая.
11: Усидчивые люди, наверное.
12: Усидчивые, да? Да. Для каллиграфии нужно, это важное качество, усидчивость. Это самодисциплина должна быть, безусловно, потому что 90% навыка прилипает во время самостоятельной работы. Не с работы с преподавателем, а именно самостоятельно.
11: Только трудом выписывать надо.
12: И каллиграфия учится так же, как ходить. Сначала все получается очень плохо, на это могут уходить месяцы, потом... Что-то прилипло, и это классно, это уже прям успех, и ты видишь, что у тебя что-то получилось здорово. Но это я вижу на своих учениках, я отучилась немножко по-другому.
11: Выдержку надо иметь все-таки колоссальную, когда у тебя одна, вторая, пятая, десятая работа, и все это некрасиво, не то, что можно показать и похвастаться, не пионы какие-нибудь нарисовали мазками, и уже можно выставлять это в социальную сеть. А тут вот все равно как курица лапы, как говорится, а ты должен сидеть и заниматься. Потрясающие люди, кто занимается каллиграфией, вот с нуля. А скажите, талант должен быть какой-то, предрасположенность, что ли? Ну, нельзя научиться писать стихи очень, как сказать-то, достойные, да, того, чтобы они потом в веках вообще остались. Все равно, по моему ощущению, это дар Божий. То есть можно научиться складывать рифмы, и это будет стихоплетство, но все равно это не будет великими стихами. Вот здесь нужна ли какие-то способности, какие-то, не знаю, правильная рука, как слух, вот, который он у тебя либо есть, либо его нет, да? Здесь нужны, или же это просто усидчивость и вот работа, прям набивание руки?
12: Мне очень нравится фраза, я чуть-чуть в сторону, фраза психолога и такого великого человека в этой области Литвака, Михаила Литвака. Он сказал, что талант – это скорость наращивания навыка.
11: И мне кажется, быстрее получится, да?
12: Да, просто? И мне кажется, что вот под словом «талант» мы как раз подразумеваем то, что у человека есть способность быстро наращивать определенный навык. Я, например, не способна быстро обучиться музыке, но я способна быстро обучиться какому-то художественному ремеслу. Ну, как бы и профессия у меня такая специфическая, художественная все-таки больше. И быстро прилипает навык к каллиграфии, там, к рисованию, к каким-то таким искусствам.
11: Ну, вы заточены уже все-таки над эту область.
12: Да, ну, уже рука поставлена, и мне легче повторить то, что я вижу. Там, увидела один раз, и я уже могу там, со второго, с третьего раза повторить какой-то определенный штрих или букву, там, какое-то написание. И тут у многих, на самом деле, существует вот этот самый талант, та самая скорость к определенному навыку. Кто-то хорошо рисует, кто-то хорошо поет, а кто-то может быстро нарастить навык в каллиграфии. Здесь учиться рисовать не обязательно. Здесь важна усидчивость, как я уже сказала, и много свободного времени. Я много говорю про свою целевую аудиторию. Такой приходится иногда защищаться. И эта целевая аудитория, это в основном женщины, безусловно, и все смеются, что я разделяю женщин на тех, у которых есть дети, у которых дети взрослые. Вот, потому что это женщины. Угу. Понятно почему, да, потому что самая такая массовая аудитория, которая покупает любые продукты. А с точки зрения времени, это женщины, у которых еще не родились дети, угу. потому что у них есть время для вот этих своих каких-то увлечений. И те женщины, у которых дети уже подросли угу. до того возраста, когда
11: могут
12: им не нужно...
11: Могут сами заниматься
12: да, собой. Когда они сами собой заняты и могут себе, там, грубо говоря, и обед разогреть, и мама не вовлечена в угу. там, трудности ребенка или там какие-то дела ребенка уже так активно. И тут тоже появляется свободное время, которое она может тратить. Вот на хобби... Каллиграфию требуется много времени.
11: Это успокаивает? Здесь... Для чего этим барышням вся эта история?
12: Я думаю, что каждый для чего-то своего. Но у каллиграфии есть классный эффект. Она снимает тревожность.
11: Угу. И даже есть... наш век это жизнь необходима. Да.
12: Да. Безусловно, долгое занятие, вот эта практика каллиграфии, практика письма, она снимает тревожность.
11: Это как-то связано с рукой или, в принципе, потому что это медленная такая история, вот, тревожность снимается?
12: Когда мы пишем, не просто текст какой-то, связанный, не связанный, там, uh-huh, почерковое uh-huh. письмо, имею в виду, а если мы пишем каллиграфию, то наш мозг работает... в разных направлениях. Одновременно, там, в 5-7 направлениях, вот мы можем посчитать, следить за ровностью строки, следить за правильностью, за правильностью написания определенной буквы, угу. за знаком. Угу. Мы следим за порядком букв в слове, следим за текстом, за его смысловой нагрузкой. Что мы еще следим?
11: За нажимом,
12: мы
11: наверное,
12: следим,
11: да?
12: Да, за тем, как двигается наше перо по бумаге. Мы следим за собственной посадкой за столом, положением, угу. за положением руки, положением инструмента в руке. И уже получается 5, 6, 7 каких-то функций, за которыми следит наш мозг.
11: Угу.
12: И там негде образоваться, нет ресурса. Да, еще прокручивать тревожные мысли. Просто, ну вот, ну нет ресурса, угу. нечем уже думать с тревожной мыслью. А у нас все, собственно, тревоги возникают от того, что мы угу. думаем, простраиваем
11: надумываем,
12: плохие,
11: я бы сказала.
12: Плохие да. какие-то моменты будущего, которые могут и не случиться, да. И каллиграфия в этом плане, она вот, этот, вот устаканивает нас, угу. как сейчас говорят, такой изъезженной фразой, скажу, в моменте, угу. в потоке. Угу. Да, мы приходим к какому-то спокойному состоянию. Тревога у нас снижается из-за того, что мы пишем определенным образом. У нас начинает по-другому действовать дыхательная система, дыхание успокаивается, следом за дыханием успокаивается сердечный ритм.
11: Угу. И тельце приходит в себя.
12: И да? мы уже в себе.
11: Угу.
12: И после каллиграфии, мы раньше шутили, говорили, что после каллиграфии, как после йоги, выходишь вот с таким спокойным состоянием, не сказать там одухотворенным каким-то, mm-hmm. но ты успокоенный, у тебя успокоились ритмы мозговые, дыхательные, сердцебиение успокоилось, и класс, тревожность снялась.
11: Сколько же времени нужно человеку, который, скажем так, не талантливый, не способный, просто человеку никак не связанному с искусством, с, там, опять же, с архитектурой, еще с чем-то, вот как вы все-таки из этой области, вот такой, не знаю, обычный, самый простой человек, сколько надо, чтобы что-то приличное все-таки вышло из-под пера?
12: 2-3 месяца работы.
11: Плотный такой, да?
12: По возможности работы с преподавателем вживую, я, конечно, знаю, что у нас очень много онлайн, онлайн-школы, это классно, потому что это дело популяризируется, ну, соответственно, будет образовываться больше людей, которые будут работать угу. в каллиграфии, мы сможем устраивать и фестивали, и выставки, и сообщество будет нарастать. Это будет классно. По сути, мы формируем рынок сейчас, да, каллиграфический. Но классно найти педагога, который будет офлайн работать, вживую, поставит руку, проверит, правильно ты все держишь. Mm-hmm. Ты сможешь ему задать вопросы, а как правильно окунать, там, грубо говоря, кончик пера, чтобы вот прям увидеть, как мастер работает с пером, как он держит, как подкручивает. Потому что есть куча нюансов, которые в онлайн-формат не вкрутить.
11: Mm-hmm.
12: И здесь еще важна работа преподавателя с тем, чтобы вот эти ошибки в положении пера, посадке ученика и так далее увидеть и подправить.
11: Вовремя, ага.
12: Да. А так в среднем 2-3 месяца для того, чтобы получить навык, ну, такой не сказать прям какой-то супер выдающийся, но такой устойчивый, базовый, с которого можно наращивать уже дальше самостоятельно, да, какой-то вот прирост сделать хороший.
11: Каллиграфия и почерк. Например, вот такая детская, условно говоря, тема. Многие не могут... Сейчас же руку не ставят в школе детям, да? Раньше там нас все-таки как-то учили писать. Малышей сейчас, вот, ну, как говорится, как понял, так и понял. А есть ли смысл заниматься там ребенку, допустим, ну, не маленькому, я имею в виду, там, не первокласснику, а уже все-таки постарше, когда там, может быть, 11 лет, там, 12 лет, чтобы исправить почерк? Или это никак не связано, искусство каллиграфии это вот само по себе, а почерк это само по себе?
12: Почерк это индивидуальная особенность выполнять буквенные знаки на письме, которая приобретается и, скажем, устаканивается к возрасту 19-21 года. Это наши характеристики внутренние влияют на формирование почерка. Безусловно, положение ручки в руке тоже влияет, но в основном это наш характер. То есть почерк – это наш характер. Недаром существует целая наука графология, которая изучает именно свойства характера и почерка, и можно даже преступников находить по почерку. Такие вещи делают вообще. Каллиграфия – это все-таки искусство красивого письма. И здесь мы учимся не столько почерковым особенностям, сколько мы учимся правильно и красиво выполнять знаки буквенные в определенном стиле. Ну, стилевых направлений, соответственно, много в каллиграфии. Ко мне часто обращаются мамы школьников и говорят, у меня же там школьник 8 лет, это буквально второй класс, плохо пишет, учительница говорит, плохой почерк, помогите исправить. И мне приходится отказывать таким мамам, потому что, первое, я сказала, почерк формируется у нас не в 8 лет, а к 19 годам. Второе, у почерка, у 8-летки, там, 7-9, там, у школьника могут быть проблемы почерка, связанные далеко не с буквами, не с тем, как он держит ручку. Это нельзя исправить каллиграфию, потому что существуют такие особенности, как дислексия, какие-то другие расстройства, которые лечатся с помощью невролога или там, психотерапевта, или логопеда, или каких-то дефектологов. То есть это уже профессионалы другого уровня. Каллиграфия влияет на почерк. Когда ты знаешь, как правильно пишутся знаки на письме, это влияет на то, как ты держишь ручку и пишешь буквы в почерковой форме, в почерковой манере. Но прямо исправить почерк – это какая-то нереальная ситуация. Это нужно прям супер упорствовать. Потом почерк характеризуется еще скоростью письма и тем состоянием, в котором мы пребываем. Если мы волнуемся или нам нужно срочно что-то написать, у нас, как правило, размашистый и какой-то странный почерк. Если мы в спокойном состоянии, мы можем писать красиво, разборчиво там, и так далее.
11: Ну, кто-то может, кто-то нет.
12: Кто-то нет. Да, поэтому каллиграфия влияет на почерк. И при должной усидчивости человек...
11: Но не исправляет.
12: Ну, она... прям... Вот я позанималась каллиграфией, я исправил почерк. Скорее повлиял в лучшую сторону, прям категорически исправить это невозможно. Это как исправлять свой собственный характер, это довольно такая, сложная задача, я скажу.
11: Так, Мария Тягунова у нас сегодня в гостях. Мы говорим о каллиграфии, как вы уже поняли, о том, насколько это дорогое удовольствие и сколько всего нужно, а может быть, всего-то ничего, буквально там одно перо и бумага. Узнаем после рекламы, после новостей и небольшой песни.

0: Наша реклама.
1: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
6: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44.
3: Наши новости.
4: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Каменского района Анатолием Котелкиным, обсудив социально-экономическое развитие территории за 5 лет и приоритеты. В районе отремонтировано 148 километров дорог, пробурено 12 скважин, заменены 22 водонапорные башни, открыто 6 ФАПов, капитально отремонтированы поликлиника и терапевтическое отделение. Инвестиции в экономику составили 6 миллиардов рублей. Также обсуждалось завершение строительства стадиона «Центральный». Губернатор поручил продолжить работы, отдельно коснулись обеспечения топливом жителей, аграриев и соц. Объектов. Губернатор Александр Гусев встретился с гендиректором компании корпорации «Туризм.РФ» Василием Швецем. Воронежская область вошла в число лидеров национального туристического рейтинга. По итогам 2025 года турпоток превысил 1 миллион человек. Главрегион отметил важность взаимодействия с федеральными институтами развития и заинтересованность в привлечении инвестиций в туристическую отрасль. При поддержке корпорации в области реализуются 2 инвестпроекта по строительству современных отелей, что позволит повысить уровень сервиса и расширить возможности для приема гостей. Представители «Туризм.РФ» подтвердили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и поддержки перспективных инициатив. Губернатор Александр Гусев встретился с членом общественного совета при Минобороны Вячеславом Калининым и председателем регионального отделения «Справедливой России» Вадимом Шаршовым. Обсуждались развитие региона, комплексное развитие территории, военно-патриотическое воспитание, поддержка ветеранов и семей погибших защитников Отечества. Также была затронута тема о возможности установки бюста первому российскому олимпийскому чемпиону, уроженцу Воронежской области, Николаю Панину Коломенкину. Еще одна тема – проведение в 2027 году в регионе Всероссийского форума «Лидеры строительной отрасли». Зампред Госдумы Алексей Гордеев провел совещание по внедрению искусственного интеллекта в систему образования Воронежской области. Он отметил, владение инструментами ИИ – ключевая компетенция, позволяющая быть конкурентоспособным на рынке труда. С сентября стартует проект со Сбером и алгоритмикой. Обучение пройдут около 400 педагогов и руководителей школ. Финансирование возьмет на себя ОНО «Образ будущего». Планируется расширение программы для дошкольников. Программы повышения квалификации длятся от 2 до 6 недель. Участники совещания отметили, что развитие цифровых компетенций педагогов – ключевое условие модернизации образования. Госжилинспекция Воронежской области оштрафовала управляющие организации на 2 миллиона рублей за некачественное обслуживание многоквартирных домов. В частности, директора ООО УК ЖКС оштрафовали за затопленный подвал. Компанию «Коттедж Энерго» за захламленный и грязный подвал. УК «Парус» за ненадлежащее содержание дымовентиляционных каналов. АО «Экотехнология» оштрафована 3 раза за несвоевременный вывоз мусора. Также вынесено 5 предупреждений директорам 4 УК и председателю ТСЖ. В июне рассмотрено 25 административных дел, привлечены 14 должностных и 8 юридических лиц. Это были новости региона.
2: Тема дня.

0: теми днями. Сегодня говорим про каллиграфию. Такое чудное явление, совершенно чудное и чудесное. Мария Тягунова у нас в гостях, мультидисциплинарная художница, каллиграф, преподаватель каллиграфии. Остановились мы на том, насколько это дорогое удовольствие, сколько всяких инструментов нужно для того, чтобы начать заниматься каллиграфией.
1: Тоже классный вопрос, насколько дорогое. Дело в том, что каллиграфия, как искусство, требует определенных инструментов. Но, как и любое искусство, живопись, например, или графика, они же тоже требуют инструментов. Mm-hmm. Там акварель у нас сейчас стоит немалых денег, кисти. Хорошая. Кисти, бумага, да, специальная, бумага, акварельная, да. Она mm-hmm. тоже не дешевая. И каллиграфию можно сравнить.
0: Про холст, про масло вообще промолчим.
1: Да, да, промолчим, но подумаем. И каллиграфия, она сравнима в финансовом плане с...
0: акварелью все-таки.
1: Ну, например, с акварелью там или с маслом. Потому что сейчас такой важный момент, произошли санкционные изменения, а у нас много материалов в каллиграфии, ну, собственно, в других жанрах тоже, в жанрах mm-hmm. искусства, приходили из-за границы. И также в каллиграфии вот этот поток инструментов, материалов, туши, перьев, он снизился, он начал ходить обходными путями mm-hmm. к нам из
0: их
1: Европы. Казалось бы, так, напрямую, mm-hmm. быстрее, mm-hmm. удобнее. Но и продавцы не готовы продавать в Россию, потому что не готовы связываться с давлением своих mm-hmm. стран, да, и у нас тоже таможня по-другому стала работать, тоже какие-то ограничения есть. И это очень сильно повлияло на стоимость материалов и mm-hmm. на их доступность, что важно, потому что то, что было доступно до начала mm-hmm. специальной военной операции, сейчас не так доступно.
0: Ну, в большинстве случаев все вообще, да,
1: как в большинстве областей других, там mm-hmm. и в косметологии, или да, мы возьмем да, какие-то да. другие области, там и одежда, и так далее.
0: Но,
1: так
0: тем
1: далее.
0: Не менее, есть.
1: Да, материалы есть. У нас есть в России некоторые производители, которые непосредственно сами производят, например, mm-hmm. тушь, например, держатели для перьев. И есть то, что они могут привозить, заказывая откуда-то из-за рубежа. Mm-hmm. Перья мы до сих пор пользуемся в России советскими перьями со звездочкой. Это многим знакомо. Ага. Но это перо чертежное, им писать очень трудно, оно очень жесткое. А то, что мы используем, то, что классное, то, что хотелось бы использовать и давать новичкам в каллиграфии для того, чтобы у них побыстрее бы получалось, потому что от материала здесь многое зависит. Ну, так же, как и в живописи тоже. От хорошей кисточки тоже зависит, там, если нам не будет лезть, например, ворс из нее, там, или хорошая краска хорошо ложится на хорошую бумагу. Здесь абсолютно то же самое. Хорошее перо у тебя хорошо раскрывается, хорошая тушь, мягко стекает с пера, хорошая бумага, не поглощает, не дает растекаться туши там, паутинкой по себе. И из вот этих всех моментов складывается твое удовольствие от письма. И чем больше удовольствия ты получаешь, тем больше тебе хочется заниматься этим, тем больше ты приращиваешь навыка и больше
0: Маш,
1: занимаешься.
0: Маш, ну сколько в среднем стоит вот приличное нормальное перо? Плюс-минус поллаптя.
1: Перо?
0: Да, перо.
1: Одно перо стоит порядка 300 рублей.
0: А, ну это не сильно уж прям баснословные деньги, но их надо много.
1: Но их надо много, да. Новичкам я обычно рекомендую покупать от 3 перьев, потому что новичок не владеет еще пером. И оно может и затупиться, и могут погнуться усики пера, да, друг на друга захлестнуться. Может вообще перо сломаться от усердия, от излишнего
0: от
1: давления.
0: От нажима.
1: Да, а так как мы их не можем пойти в ближайшие магазины купить, мы их заказываем через интернет магазин, через маркетплейсы, заказывать одно перо и ждать его несколько дней очень долго.
0: Ну, да,
1: ты теряешь дни, ты теряешь вот в этом ожидании свой запал заниматься красивым этим творчеством. Поэтому мы сразу покупаем там 3-4 пера для того, чтобы у нас был какой-то маленький запасик. По мере того, как этот запас тает, делаем новый заказ. Кроме перьев, мы покупаем держатель пера. Это та ручка самая, в которую перышко вставляется. Они бывают разные, и стоимость, естественно, зависит от того, какой мы покупаем. Бывают самые какие-то простые варианты, там от 180 рублей.
0: От держателя
1: рублей.
0: Тоже зависит то самое удовольствие
1: да.
0: и навык, да?
1: Да.
0: Казалось бы, палочка да палочка себе. Ладно, перо, с ним все понятно. Но с палочкой-то что?
1: С палочкой тоже не все так просто, потому что бывают прямые держатели. Это если углубляться, да. Вот прямой держатель – это то, как наши бабушки, мамы даже писали в школах. Это обычная такая штучка, называется ручка-вставка или вставочка. Тоже ее можно купить в каких-нибудь антикварных магазинах. Они продаются и стоят прям копеечно, там, по 50 рублей. Ну, в принципе, их стоимость и новых начинается со 180 рублей, что не так уж и дорого. А есть держатели косые, у которых есть дополнительный фланец боковой. Они нужны для того, чтобы... удобнее.

0: Не было писать,
1: под
0: чтобы...
1: палец, да? Как...
0: Не под палец. Для того, чтобы удобнее было видеть строку, когда мы пишем. Меньше поворачивать руку и меньше поворачивать лист бумаги. Это удобно. И вот эти косые держатели, они также бывают достаточно простой формы, когда они прямые, а бывают еще эргономические. Это которые ложатся в руку и непосредственно...
1: И сами пишут.
0: Практически, было бы здорово. Которые увеличивают...
1: Перо самописное.
0: Да, которые увеличивают как раз скорость письма, и из-за того, что они легко лежат в руке, удобно, у нас не возникает запястного синдрома.
1: Не возникает усталости. Вот этот синдром, ага.
0: Да-да-да, не возникает усталости.
1: Но если стоит вообще как чугунный мост?
0: Они не стоят как чугунный мост, на самом деле. Это доступный инструмент, который покупается один раз, и потом ты им долго пишешь.
1: Угу. В отличие от перьев, да?
0: Да, в отличие от перьев,
1: от
0: которые нужно
1: материала.
0: Менять. Да, перья – это все-таки расходный материал, так же, как бумага. Тушь тоже, да. А вот этот держатель ты покупаешь, долго им пишешь. И от этого зависит и скорость навыка. Ты можешь дольше работать, выполнять какие-то более сложные работы. Но, опять же, не всем это надо. Кому-то достаточно и прямого держателя, и отлично все получается. Но я, как профессионал, обладаю, конечно, большим
1: запасом.
0: Различных держателей, потому что понимаю, что под разные задачи, под разный стиль письма нужен, конечно, разный держатель. Вот. И если мы занимаемся профессионально каллиграфией, ну, то есть выходим уже на какой-то уровень, когда мы говорим, да, я занимаюсь этим не как хобби, там, не в стол, не подписываю карточки для своих там, друзей, мам, пап, там, а хочу этим зарабатывать, то уже появляется необходимость покупать больше материалов, больше держателей разных, пробовать. Вот, и возвращаясь к эргономическому, он же под руку, он не в каждую руку ляжет, нужно подбирать. Не каждый мастер делает эргономичный держатель. Вот, поэтому тут стоимость может и колебаться там, так высоко. Да? Опять же, если у тебя их не один, а там пять, допустим.
1: Но они тоже накапливаются потихоньку, постепенно.
0: Да, это не, ну, это не сразу нужно не все сразу. Это купить. Что нам еще нужно?
1: Есть разные стили в каллиграфии, да, вот есть европейское направление, азиатское, вся эта японщина, опять же, существует, но там больше кисточкой, как я понимаю, все-таки работает, а не пером. А есть ли какой-то специфический русский стиль?
0: Да, сейчас это очень набирает обороты. Набирает обороты, опять же, из-за того, как у нас в стране все это поднимается, русский код обволакивает нас все больше и больше, да, и мы возвращаемся к каким-то своим исконным вещам. Безусловно, есть те стили, которые считаются исконно русскими. Это полуустав и устав, это вязь.
1: Полуустав и устав, это как-то по, прям Петром Первым.
0: Это допетровская
1: сразу,
0: история.
1: Даже допетровская история.
0: Да, и есть у нас еще скоропись допетровская. Да.
1: Звучит, конечно, скоропись допетровская загадочно. То есть они быстро писали или почему, да?
0: Да, это прекрасная вещь на самом деле. Это мне кажется, что скоропись вот эта допетровская, это как раз то наше самое, самое русско-русское, потому что она настолько залихватская, она настолько классная, она настолько от губернии к губернии. Это когда
1: разная,
0: тогда были губернии.
1: Ага.
0: Она разная. И была украинская скоропись, она также отличается от нашей, вот, которая здесь была. То есть мы вот этими регионами очень сильно отличались. И как раз реформа сначала папы Петра, значит, Алексеевича, а потом самого Петра, служили для того, чтобы не упразднить, не упразднить в плохом смысле, а упразднить для того, чтобы легче было губерниям вот этим огромным, на огромных вот этих расстояниях общаться с помощью переписки. Мы же не могли там друг другу позвонить и сказать, эй, гигей, там, пришли дров. А нам нужно было писать письмо царю-батюшке. И письмо шло сколько-то.
1: А там не поймут,
0: что
1: ты
0: написал.
1: Кто
0: там где-то в Азовской губернии дойти, дойдет это до Санкт-Петербурга, а там не могут прочитать, что ты написал. И вот эта вся реформа, она, конечно, была для того, чтобы унифицировать наше письмо, для того, чтобы мы друг друга понимали в разных губерниях. Но у нас в Краеведческом музее есть много образцов скорописных, вот именно скорописи. Если вот интересно посмотреть, как скоропись выглядит, там как раз в Петровском зале, где у нас корабли стоят, где различные... Там, кстати говоря, чернильницы есть, прекрасные образцы чернильниц еще вот Петровской эпохи. Там висят вот эти свитки с различными указами, какие-то документы, где можно посмотреть, как выглядит скоропись русская.
1: Но я ее даже визуально, мне кажется, представляю, все вот эти...
0: С нажимами, бодро, да, танцующие буковки.
1: Вниз как-то очень много, мне кажется, опускалось всяких штилей таких. Но, может быть, это мое неправильное представление.
0: Может
1: это
0: быть.
1: Вот у меня вот так вот, да, как-то визуальный
0: такая
1: ряд
0: очень,
1: как он складывается.
0: На мой взгляд, как раз вот слово «залихватское», это вот классно относится именно
1: хорошее
0: к скорописи.
1: Определение.
0: Да, вот что-то такое очень бодрое.
1: А вязь, это же как уже как славянская, это какая-то такая
0: вязь
1: история.
0: Вязь – это церковно-славянская история. И сейчас даже книги, печатные церковно-славянские, они содержат вот эту самую вязь. Вязь в основном используется в заголовках. Mm-hmm. Это такие буковки длинненькие, они как заборчик. Они друг с другом связаны различными лигатурами, то есть они в таких связочках находятся. И выглядят как заборчик из таких прямых длинных палочек с какими-то, бывает, узорчиками. Mm-hmm. Это вязь, прям типичная вязь. Она сейчас набирает обороты, она становится более декоративной, она переходит у нас на одежду очень много, да, с модой сотрудничает.
1: Принты, да, вот как бы...
0: Принтов очень много. Ее можно встретить в керамике. Это то письмо русское, можно сказать, наше родное, что хорошо входит и легко в обиход в современный. И это, на мой взгляд, классно. Ну, другое дело, что кому-то нравится этим заниматься, кому-то не очень. Но она есть, и она присутствует. Ну, вот устав, полуустав, они, в принципе, между собой похожи. Их мы также можем найти в книгах церковных. Она там же присутствует. Там основной текст как раз написан уставом, полуставом, а заголовки вот этой вязью написаны.
1: Можно я еще спрошу про такое прикладное явление все-таки каллиграфии? То есть человек, допустим, для себя, как хобби, там, опять же, чтобы, не знаю, этикетки для варенья писать и наклеивать на банки и вот дарить потом друзьям, классно, здорово выучился. А как-то он может монетизировать всю эту историю, то есть продавать свое вот это вот умение?
0: Да.
1: О, то есть на этом еще можно зарабатывать?
0: Можно зарабатывать. Но
1: немного.
0: Я сделаю оговорку. Чем больше сообщество, тем больше и круче мы формируем рынок каллиграфии, и тем ярче мы можем это продавать и активнее внедрять в разные области. Я приведу пример, где точно можно заработать каллиграфией. Это логотипы, это графический дизайн. И у меня много учеников, которые приходили поучиться каллиграфии для того, чтобы дополнить свои уже хорошие навыки в графическом дизайне, уже работающую какую-то базу, дополнить еще и шрифтами, какими-то стилевыми штуками, леттерингом, каллиграфией, для того, чтобы обогатить свое портфолио, в конце концов, и дать какое-то новое...
1: Что я еще могу и индивидуальный шрифт сделать.
0: Да, это на самом деле очень... Шрифт там чуть-чуть по-другому. Шрифт – это раздел другой.
1: Буквенный, да?
0: А это все-таки письмо, да. Ну, как, они между собой близки, но они разные. Сделать шрифт – это одна история, а сделать, например, логотип с какой-то каллиграфией на примере фамилии, например, человека или что-то такого – это очень, на самом деле, популярная тема, и те графические дизайнеры, которые умеют написать красиво и знают, как эти буквы пишутся, потому что у нас много логотипов, где неправильно написанная буква присутствует.
1: Еще и логотип с ошибкой.
0: О, май гад, что происходит вообще?
1: Ой, Мария, спасибо большое. Очень интересно, но наше время подходит к концу. Нам пора уходить на рекламу, да и вообще прощаться. Жду еще в гости, еще поговорим. Мы не затронули много всяких сторон каллиграфических. Есть о чем порассуждать, как это на характер влияет, ну и так далее и тому подобное. Мария Тягунова у нас была сегодня в гостях.
0: Спасибо.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо большое. Лена, еще приду, с удовольствием зови.
1: Отлично, договорились. И вам, друзья, спасибо большое, что были с нами. Услышимся на нашем. Пока-пока.
2: Наше радио. Так бьется сердце. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры. По данным ГИСМЕТЕО, завтра в Воронеже переменная облачность. Возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление нормальное, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Правильная проктология в сети клиник «Доктор Че». Лечение геморроя лазером. Колоноскопия во сне. Прием проктолога от 1600 рублей. Телефон Воронежа 211-0103.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
8: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
9: 2026 год. Ограничение 18+.
10: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
11: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
12: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
11: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
12: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
11: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
12: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
13: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
14: В Забайкале действуют сотни очагов.
13: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
15: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
16: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
17: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
18: «Наше радио».

0: нами.
1: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
2: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. В Евросоюзе допустили отмену нового пакета санкций против России. Это предусматривает один из трех сценариев вывода из тупика процесса утверждения рестрикций, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Согласование 21-го пакета санкций забуксовало в первую очередь из-за позиции Греции. Она выступила против ограничения поставок европейскими компаниями российского сжиженного природного газа в третьи страны. Среди обсуждаемых вариантов предоставление отсрочки сроком на 24 месяца для вступления ограничений в силу, полная отмена этого пункта санкций, либо отмена всего пакета. По данным Financial Times, содержанием 21-го пакета санкций против России также оказались недовольны Германия, Франция, Италия и Португалия. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на пассажирский автобус в городе Шебекино Белгородской области, в результате чего погибли 5 человек. Ранены 25, они госпитализированы, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. На месте происшествия ликвидируют последствия атаки. Организован сбор доказательств, устанавливаются тип и модель беспилотника, а также все обстоятельства произошедшего. Российский экспорт пшеницы в июле может стать минимальным с 2017 года. Компания «Совыкон» снизила прогноз зарубежных поставок из России до 1,5 миллиона тонн с прежних 2 миллионов. В июле прошлого года экспорт превысил 2 миллиона тонн. Средний показатель за последние 5 лет – 3 миллиона. А главная причина снижения – ограничение навигации через Керченский пролив. Дополнительное давление оказывает слабый спрос со стороны Египта и Турции. По данным Главного таможенного управления Китая, в первой половине этого года КНР резко нарастила закупки российской пшеницы. Поставки увеличились в 3,5 раза год-году, оцениваются 8,7 миллиона долларов. Памятник Николаю II открыли в Верхнеуральске по случаю памятной даты расстрела императорской семьи. Монумент увековечивает визит будущего императора в Верхнеуральск в 1891 году. Памятник установлен у стен Свято-Никольского собора, который был построен в конце 19 века. Краеведы подчеркивают, что император Николай II был атаманом всех казачьих войск России, а Верхнеуральск основали казаки. Сейчас здесь также возрождено казачество. В ночь на 17 июля исполнилось 108 лет со дня расстрела последнего российского императора и его семьи в Екатеринбурге. В эту годовщину по всей России прошли традиционное богослужение и многотысячные крестные ходы. Министерство культуры заявило, что не получало заявления о предоставлении прокатного удостоверения на фильм «Одиссея» американского режиссера Кристофера Нолана. Картина вышла в мировой прокат 17 июля. За первый уикенд фильм заработал более 264 миллионов долларов и стал лучшей картиной в карьере режиссера по кассовым сборам. Роли в ней сыграли актеры Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтуэй, Зиндая, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон и другие. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
2: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята. Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу в этом понедельнике. Надеюсь, вы уже отработали, хорошо закончили этот рабочий день, движетесь в сторону дома или куда-то в сторону отдыха, ну, потому что летом после работы сразу приехать домой – это какое-то, на мой взгляд, кощунство. Ну, потому что лето, оно, если посмотрите в календарик, да, лето с каждым днем становится все короче. Буквально на прошлой неделе мы говорили о том, что прошла половина лета. А сегодня можно уже смело заявлять, что большая половина лета уже прошла. Вот так вот незаметно закончится июль, настанет время арбузов, бахчевых, дынь, кабачки, ребята, кабачки же пойдут. Вот это вот люди будут пытаться пристроить кабачка. А там все, снова сентябрь, осень, дожди и прочие вот эти вот радости. Ну да ладно, до осени еще далеко, есть время и отдохнуть, и набраться сил, и полакомиться всеми этими радостями лета. Фрукты, овощи, все, что сейчас представлено в широких ассортиментах в магазинах и на приусадебных участках. Надеюсь, вы получаете от этого искреннее удовольствие. Я же последний час 10-бального шоу постараюсь сделать наполненным информационно, ну так, чтобы с вами вам о чем-то любопытном порассказывать.
0: Реклама на 107 FM.
2: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
3: 2026 год. Ограничение 18+.
4: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Болезнь легче предупредить, чем лечить. Каждый человек старше 20 лет должен знать свой уровень холестерина. При избытке холестерина в крови его излишки откладываются на стенках сосудов, что вызывает кислородное голодание сердца и головного мозга, стенокардию, инфаркт, расстройство памяти, инсульт. Чтобы снизить уровень холестерина, правильно питайтесь, увеличьте физическую активность, нормализуйте вес, откажитесь от курения, принимайте лекарства, назначенные врачом. Не откладывайте здоровье на потом. Обратитесь, и врач поможет.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Хочу с вами, ребята, про такую штуку любопытную рассказать. Ну, знаете, я немножко интересуюсь всяческими гаджетами, там, новинками современных гаджетостроителей. В общем, где-то года полтора-два назад появилась такая штука. Называется фитнес-браслет ВУП. Что из себя представляет? Представляет из себя капсула такая вот, как на фитнес-браслетах. Там никакого экрана, ничего нет. Ремешок, ну, в зависимости от модели. В общем, в чем прикол? ВУП собирает всю информацию о том, как человек тренируется, как он спит, как он восстанавливается, прогоняет ее через нейронки, в общем, через какие-то там умные суперкомпьютеры и дает рекомендации относительно восстановления, интенсивности тренировок, образа жизни, во сколько ложиться спать, во сколько лучше просыпаться. В общем, штука стала очень популярная. Настолько популярная, что в эти браслеты вы можете увидеть на руках, ну, например, Криштиану Роналду того же самого, других звезд, там, принцы, принцессы, звезды экрана, ведущие, блогеры, все помешались на этом ВУПе. Ну, штука-то, короче, модная штука оказалась. И тут компания Google не так давно, в этом году, ну, давайте скажем так, весной, выпускает аналог того же самого ВУПа, чуть-чуть поменьше, в общем, точно такой же фитнес-браслет, который не содержит экрана. Концепция этих устройств какая? Это гаджет для тех, кому не нужно постоянно отвлекаться вот на наручное устройство всякий раз, когда приходит уведомление, когда там какой-то пушек всплывает или еще чего-то, кто... Это не про носимое устройство оповещения. Это про отслеживание образа жизни. Как вы тренируетесь, сколько вы шагов делаете, качество дыхания и прочее, прочее, прочее, прочее. Качество сна, что немаловажно. Хорошо ли вы спите? И, собственно, в чем заключается революционность, на мой взгляд, товара, предложенного компанией Google, называется, кому интересно, Fitbit Air. Этот браслет в том, что ВУП – это история по подписке. То есть, если вы хотите браслет, то просто по себе браслет – вещь бесполезная. Нужна еще подписка. В наших краях подписка стоит в зависимости от модели, ну, где-то начиная, наверное, 1025 рублей. Что же касается устройства от Google, то оно, в принципе, работает, все, ну, как бы базовые функции работают без подписки. Если хотите каких-то расширенного функционала, то вам в помощь Google One, ну, там с проблемой оплаты, конечно, могут быть вопросики, но, в принципе, можно найти решение. И тут для сравнения... Давайте возьмем стоимость. Вот я уже говорил, что фитнес-браслет ВУП где-то стоит 25 тысяч рублей. Ну вот примерно, потому что все как бы цены разнятся. А браслет от Google, он без подписки. И в зависимости от жадности продавца, вот там он стоит $99. У нас в зависимости от жадности продавца может стоить от 11 до 16 тысяч рублей. То есть вы заплатили от 11 до 16 тысяч рублей и... Все, браслет навсегда ваш, и пользуйтесь им, хоть согласен. 18 тысяч рублей по сравнению с какими-нибудь умными часами, ощутимая цена. С другой стороны, по сравнению с какими-нибудь умными часами, это более точный инструмент для отслеживания моделей поведения, тренировок, нашего образа жизни. Даже и плюс автономность. Понятное дело, что... устройство, не имеющее экрана, живет без подзарядки какое-то сумасшедшее количество дней по сравнению с теми же самыми умными часами, которые нужно заряжать. Ну вот даже самые какие-то крутые часы, там их нужно заряжать как минимум раз в неделю. Фитнес-браслеты выдерживают где-то от недели и там до двух, в зависимости от функционала, прочего, прочего, прочего. В общем, если задумались о том, хотели какой-то модный, стильный аксессуар, вот советую обратить внимание на два этих фитнес-браслета, которые, на мой взгляд, вот сейчас будут между собой бороться. Потому что, с одной стороны, компания Google будет отжирать у компании ВУП рынок своим устройством. С другой стороны, компании ВУП нужно будет как-то удерживаться на плаву. И здесь будет интересно, а что сделают маркетологи ВУПа? Они снизят цену, они сделают устройство более доступным, или как они поведут себя для того, чтобы конкурировать с корпорацией Google?
0: Наше радио.
2: Солнечный берег.

0: Наша реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
6: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
7: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
8: Акция 50% бонусами сберспасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
9: Быть одним единственным, конечно, здорово,
10: но в морской бой играть вдвоем.
11: В прятки интереснее втроем.
12: А для футбола нужно хотя бы четверо.
13: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
0: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
14: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
15: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
3: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026.

0: квартиру сниму на суточно.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: все.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
2: Ну, еще немного технологических новинок. Помните, ребята, был в каждом доме такой прибор, от которого хотели все избавиться, считали бессмысленным подарком, а их дарили на дни рождения, на юбилеи, на свадьбы, на всевозможные памятные даты. Аэрогриль. Помните, вот эта вот стеклянная чаша, сверху надевается нечто с термоэлементом и неким вентилятором, и то, что по заявке производителей способно обеспечивать нас вкусной и здоровой пищей в течение какого-то продолжительного времени. Вы не поверите, но электрогрили возвращаются снова. И это не шутка. Действительно, концепция осталась прежней. Нагревательный элемент, вентилятор и система, которая прогоняет горячий воздух по некой емкости. Но, ребята, они остались электрогрили, остались функционально теми же самыми,

0: Наша реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
1: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «АСЕ» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Все, ребят, будем считать, что понедельник я отработал. Одному тяжеловато, тяжеловато, да. Поэтому двинусь в сторону сказочного Замкадья и услышимся уже завтра. Всем прекрасного окончания этого дня, а на сегодня все. Расходимся.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность. Возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление нормальное, геомагнитная обстановка спокойная.

0: родина.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
2: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: Студия Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Каменского района Анатолием Котелкиным. За 5 лет отремонтировано 148 километров дорог. Перебурено 12 скважин. Заменены 22 водонапорные башни. Открыты 6 ФАПов. Отремонтированы поликлиника и терапевтическое отделение. Инвестиции составили 6 миллиардов рублей. Промышленность, а это две компании, произвела продукции на 100 миллиардов. Обсудили завершение стадиона «Центральный». Губернатор поручил продолжить работы. Коснулись на совещании вопрос обеспечения топливом жителей, аграриев и соцобъектов. Губернатор Александр Гусев встретился с гендиректором корпорации «Туризм.рф» Василием Швецем. Воронежская область в числе лидеров туристического рейтинга. Турпоток превысил 1 миллион человек. Александр Гусев отметил важность взаимодействия с институтами развития. При поддержке корпорации реализуются два проекта по строительству отелей. Представители подтвердили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве. Губернатор Александр Гусев встретился с членом общественного совета при Минобороны Вячеславом Калининым и председателем реготделения «Справедливой России» Вадимом Шаршовым. Обсуждали развитие территории, патриотическое воспитание, поддержку ветеранов и семей погибших. Также обсудили проведение в 2027 году форума «Лидеры строительной отрасли». Зампред Госдумы Алексей Гордеев провел совещание по внедрению искусственного интеллекта в образование. Владение инструментами ИИ – ключевая компетенция, отметил он. С сентября стартует проект со Сбером и алгоритмикой. Обучение пройдут около 400 педагогов. Финансирование – оно образ будущего. Планируется расширение программы для дошкольников. Отмечено, что развитие цифровых компетенций педагогов – ключевое условие модернизации системы образования. К новостям дня. За 6 месяцев текущего года в Воронежской области осуждены 170 водителей за неоднократную пьяную езду. У 108 из них конфискованы автомобили. По решению судов изъяты Mercedes-Benz, Kia Rio, Nissan, ВАЗ-21074 и Opel. Конфискация, отметили в ведомстве, не зависит от марки, стоимости или года выпуска. В трех случаях, когда машина была продана до приговора, у нарушителей изъяли денежные средства более 1 миллиона рублей. На Алексеевском рынке снова прошел рейд по поиску иностранцев, которые получили российские паспорта, но не встали на воинский учет. Всего сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета России по Воронежскому гарнизону проверили документы у 12 человек. Из них одного поставили на учет, а другого увезли в военный комиссариат для оформления необходимых бумаг. Напомним, скандальный Алексеевский рынок на левом берегу Воронежа постоянно привлекает к себе внимание и спецслужб, и обычных горожан. Там регулярно проходили рейды по поимке нелегальных мигрантов. И последнее. На новой рабочей неделе воронежцев ждут дожди и грозы, а ближе к выходным в регион вернется прохлада. Со вторника по пятницу температура днем составит плюс 24, плюс 29, ночью плюс 16, плюс 18. Дожди и грозы прогнозируются со вторника по пятницу. Порывы западного ветра достигнут 12 метров в секунду. Самый теплый понедельник, напомню, в истории был в 2010 году плюс 28 градусов. Самый холодный день в 1965 плюс 6,4 градуса. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
5: Так звучит наше.

месяце мы распрощались с тобой, в последнем месяце мы не сумели простить, в последнем месяце лето. Жестокие дети умеют влюбляться, не умеют.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
3: Наши новости.
4: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Каменского района Анатолием Котелкиным. За 5 лет отремонтировано 148 километров дорог, перебурено 12 скважин, заменены 22 водонапорные башни, открыты 6 ФАПов, отремонтированы поликлиника и терапевтическое отделение. Инвестиции составили 6 миллиардов рублей. Промышленность, а это две компании, произвела продукции на 100 миллиардов. Обсудили завершение стадиона «Центральный». Губернатор поручил продолжить работы. Коснулись на совещании вопроса обеспечения топливом жителей, аграриев и соцобъектов. Губернатор Александр Гусев встретился с гендиректором корпорации «Туризм.рф» Василием Швецем. А Воронежская область в числе лидеров туристического рейтинга. Турпоток превысил 1 миллион человек. Александр Гусев отметил важность взаимодействия с институтами развития. При поддержке корпорации реализуются два проекта по строительству отелей. Представители подтвердили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве. Губернатор Александр Гусев встретился с членом общественного совета при Минобороны Вячеславом Калининым и председателем реготделения «Справедливой России» Вадимом Шаршовым. Обсуждали развитие территории, патриотическое воспитание, поддержку ветеранов и семей погибших. Также обсудили проведение в 2027 году форума «Лидеры строительной отрасли». Зампред Госдумы Алексей Гордеев провел совещание по внедрению искусственного интеллекта в образование. Владение инструментами ИИ – ключевая компетенция, отметил он. С сентября стартует проект со Сбером и алгоритмикой. Обучение пройдут около 400 педагогов. Финансирование – оно образ будущего. Планируется расширение программы для дошкольников. Отмечено, что развитие цифровых компетенций педагогов – ключевое условие модернизации системы образования. К новостям дня. За 6 месяцев текущего года в Воронежской области осуждены 170 водителей за неоднократную пьяную езду. У 108 из них конфискованы автомобили. По решению судов изъяты Mercedes-Benz, Kia Rio, Nissan, ВАЗ-21074 и Opel. Конфискация, отметили в ведомстве, не зависит от марки, стоимости или года выпуска. В трех случаях, когда машина была продана до приговора, у нарушителей изъяли денежные средства более 1 миллиона рублей. На Алексеевском рынке снова прошел рейд по поиску иностранцев, которые получили российские паспорта, но не встали на воинский учет. Всего сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета России по Воронежскому гарнизону проверили документы у 12 человек. Из них одного поставили на учет, а другого увезли в военный комиссариат для оформления необходимых бумаг. Напомним, скандальный Алексеевский рынок на левом берегу Воронежа постоянно привлекает к себе внимание и спецслужб, и обычных горожан. Там регулярно проходили рейды по поимке нелегальных мигрантов. И последнее. На новой рабочей неделе воронежцев ждут дожди и грозы, а ближе к выходным в регион вернется прохлада. Со вторника по пятницу температура днем составит плюс 24, плюс 29, ночью плюс 16, плюс 18. Дожди и грозы прогнозируются со вторника по пятницу. Порывы западного ветра достигнут 12 метров в секунду. Самый теплый понедельник, напомню, в истории был в 2010 году плюс 28 градусов. Самый холодный день в 1965 плюс 6,4 градуса. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
4: По данным Гесметео, завтра в Воронеже переменная облачность. Возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление нормальное, геомагнитная обстановка спокойная.
5: Надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
6: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
7: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217-0038-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
8: И тянутся города, и я в каждом из них бывал.
9: Внимание! 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
10: Без возрастных ограничений. 2026 год.
11: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
12: 2026 год. Ограничение 18+.
13: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
14: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
15: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
16: В Забайкале действуют сотни очагов.
15: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
17: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
18: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55. Код города 473.
0: Так звучит наше.

0: нравится красота.
1: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
2: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Число пострадавших в результате удара беспилотника вооруженных сил Украины по рейсовому автобусу в городе Шебекино Белгородской области увеличилось до 27 человек, об этом сообщил региональный оперативный штаб. Все пострадавшие госпитализированы. Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шубаев сообщил, что в результате удара погибли 5 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Вечером Шубаев сообщил о гибели одного человека и ранении 10 в результате удара ВСУ по автомойке в Белгороде. Голосование военнослужащих на сентябрьских выборах в зоне спецоперации планируется на временных избирательных участках, которые образованы на территории воинских частей. Об этом сообщила РИА Новости председатель Центральной избирательной комиссии Алла Памфилова. Если воинская часть находится в населенном пункте в пределах избирательного округа, военнослужащие включаются в список избирательных участков, который образован в общем порядке. Для обеспечения безопасности голосующих военнослужащих ЦИК предусмотрел возможность проводить голосование на территориях возле домов общего пользования и в иных местах. Москва в качестве ответной меры на действия России высылает итальянского военного атташе и его помощника, подтвердила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. 9 июля глава МИДа, вице-премьер Италии Антонио Таяни сообщил, что Рим высылает двух военных атташе посольства России по обвинению в шпионской деятельности. В российском дипведомстве тогда анонсировали ответные шаги на это решение итальянской стороны. Суд в Нью-Йорке приговорил лидера картеля Синалоа Исмаэля Самбаду по прозвищу Эль-Майо к пожизненному заключению без связи с семьей и внешним миром. В 24-м году наркоделец был задержан в аэропорту американского города Эль-Пасо у границ с Мексикой. Самбада начал свою преступную деятельность в 80-х годах в картеле Гвадалахара, где познакомился с Хакином Гусманом по прозвищу Эль-Чапо. Они вернулись в свой родной штат Синалоа, где создали собственный наркокартель. Это одна из самых опасных транснациональных преступных организаций в мире. Ее злейший конкурент – наркокартель «Новое поколение Халиско». Одного из его главарей, Немесио Сегера Сервантеса, ликвидировали в Мексике в феврале. После этого в стране начались массовые беспорядки. Бывший президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов объявил о намерении вновь баллотироваться на пост главы организации. Он напомнил, что в 1999 году федерация под его руководством добилась исторического решения. Международный олимпийский комитет официально признал шахматы видом спорта. Теперь он намерен добиться включения шахмат в официальную программу Олимпиады. Илюмжинов руководил ФИДЕ на протяжении 23 лет до 2018 года, когда его отстранили от должности за нарушение кодекса этики. Пост главы ФИДЕ с тех пор занимает Аркадий Дворкович, который также подтвердил намерение баллотироваться на третий срок. Выборы президента ФИДЕ пройдут в сентябре этого года. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
2: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: не дай мне повод.
1: Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры. По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность. Возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление нормальное, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Правильная проктология в сети клиник «Доктор Че». Лечение геморроя лазером, колоноскопия во сне. Прием проктолога от 1600 рублей. Телефон в Воронеже 211-0103.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире «Тема дня». Самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Индекс государственных облигаций Московской биржи вечером перешел к росту после решения Министерства финансов о приостановке аукционов по размещению ОФЗ. При этом весь день индекс торговался в легком минусе. Индекс государственных облигаций Мосбиржи – основной индикатор рынка российского государственного долга. Он включает наиболее ликвидные облигации федерального займа со сроком окупаемости больше года. По бумагам до двух лет включительно доходность составляет на сегодня от 14 до 15% годовых. Трехлетние выпуски предлагают доходность на уровне 15,5%. Затем ставки растут еще сильнее. Госдума завтра рассмотрит сразу во втором и третьем чтениях законопроект о мерах для стабилизации топливного рынка. Об этом сообщил спикер Вячеслав Володин. По его словам, поправки в законодательство позволят обеспечить горюче-смазочными материалами как граждан, так и предприятия. Изменения в налоговый кодекс подготовило правительство. Эти поправки Госдума рассматривает незамедлительно. В Евросоюзе допустили отмену нового пакета санкций против России. Это предусматривает один из трех сценариев вывода из тупика процесса утверждения рестрикций, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. 21-й пакет санкций не могут согласовать в первую очередь из-за позиции Греции. Она выступила против ограничения поставок европейскими компаниями российского сжиженного природного газа в третьи страны. По данным издания Financial Times, содержанием нового пакета санкций против России также оказались недовольны Германия, Франция, Италия и Португалия. Помощь мамам после декретного отпуска – важная инициатива по совершенствованию демографической политики в стране. Об этом заявила Мария Львова-Белова. Детский омбудсмен пообщалась с многодетными мамами на Уральском форуме «Женщин, создавая жизнь». По ее словам, еще одним направлением в сфере демографии является формирование комфортной для многодетных семей городской среды. В рамках форума Львова-Белова встретилась с дизайнерами, которые создают уникальную женскую одежду с традиционным русским культурным кодом. На встрече обсудили, как можно упростить продажу отечественных марок одежды через маркетплейсы. Судья окружного суда в американском Окленде, штат Калифорния, предписала Paramount, Skydance и Warner Brothers Discovery на 14 дней приостановить завершение сделки о слиянии. Компании рассчитывали закрыть ее 22 июля. Неделю назад власти Калифорнии и 11 других штатов подали иск о блокировке сделки. Они заявили, что она нанесет ущерб конкуренции на рынках кинопроката и лицензирования контента кабельных телеканалов. Сделка Paramount и Warner Brothers Discovery была согласована в феврале. Ее оценили 81 миллиард долларов, 110 миллиардов с учетом долга. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Солнце на белой полосе.
1: Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность. Возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление нормальное, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
1: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире «Тема дня». Самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
2: 255? 45? 55! Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио. Проверено временем. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Число пострадавших в результате удара беспилотника вооруженных сил Украины по рейсовому автобусу в городе Шебекино Белгородской области увеличилось до 27 человек. Об этом сообщил региональный оперативный штаб. Все пострадавшие госпитализированы. Временно исполняющий обязанности губернатор Александр Шубаев сообщил, что в результате удара погибли 5 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Вечером Шубаев сообщил о гибели одного человека и ранении 10 в результате удара ВСУ по автомойке в Белгороде. Голосование военнослужащих на сентябрьских выборах в зоне спецоперации планируется на временных избирательных участках, которые образованы на территории воинских частей. Об этом сообщила РИА Новости председатель Центральной избирательной комиссии Алла Памфилова. Если воинская часть находится в населенном пункте в пределах избирательного округа, военнослужащие включаются в список избирательных участков, который образован в общем порядке. Для обеспечения безопасности голосующих военнослужащих ЦИК предусмотрел возможность проводить голосование на территориях возле домов общего пользования и в иных местах. Москва в качестве ответной меры на действия Рима высылает итальянского военного атташе и его помощника, подтвердила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. 9 июля глава МИДа, вице-премьер Италии Антонио Таяни сообщил, что Рим высылает двух военных атташе посольства России по обвинению в шпионской деятельности. В российском дипведомстве тогда анонсировали ответные шаги на это решение итальянской стороны. Суд в Нью-Йорке приговорил лидера картеля Синалоа Исмаэля Самбаду по прозвищу Эль Майо к пожизненному заключению без связи с семьей и внешним миром. В 24-м году наркоделец был задержан в аэропорту американского города Эль-Пасо у границы с Мексикой. Самбада начал свою преступную деятельность в 80-х годах в картеле Гвадалахара, где познакомился с Хакином Гусманом по прозвищу Эль Чапо. Они вернулись в свой родной штат Синалоа, где создали собственный наркокартель. Это одна из самых опасных транснациональных преступных организаций в мире. Ее злейший конкурент – наркокартель «Новое поколение Халиско». Одного из его главарей, Немесио Сегера Сервантеса, ликвидировали в Мексике в феврале. После этого в стране начались массовые беспорядки. Бывший президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов объявил о намерении вновь баллотироваться на пост главы организации. Он напомнил, что в 1999 году федерация под его руководством добилась исторического решения. Международный олимпийский комитет официально признал шахматы видом спорта. Теперь он намерен добиться включения шахмат в официальную программу Олимпиады. Илюмжинов руководил ФИДЕ на протяжении 23 лет до 2018 года, когда его отстранили от должности за нарушение кодекса этики. Пост главы ФИДЕ с тех пор занимает Аркадий Дворкович, который также подтвердил намерение баллотироваться на третий срок. Выборы президента ФИДЕ пройдут в сентябре этого года. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей. Наше радио.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня расскажу, где можно интересно провести следующий выходной, а еще узнаем с вами все подробности о новом фите группы «Sedless». 25 июля в Московской области, недалеко от города Чехов, состоится военно-исторический фестиваль «Молодинская битва». По традиции программа фестиваля будет разделена на две зоны – историческую и современную. На исторической гостей ждут традиционные русские игры и забавы, турниры по историческому фехтованию, мастер-классы, исторические чтения и многое другое. А ключевым событием станет театрализованная военно-историческая реконструкция битвы при Молодях, в которой примут участие более 200 реконструкторов. А вот в современной зоне посетителей ждет музыка. На главной сцене фестиваля выступят Звента Свентана, Хельвеген, Лампасы и многие другие. А хедлайнером станет Сергей Галанин и группа «Серьга». Вход на фестиваль свободный. Вова В и Sedless выпустили совместный трек «Летела жизнь». Это эмоциональная песня о поиске себя, утраченных чувствах и о выборе собственного пути. Лидер Sedless Алексей Хохлов рассказал нам о новом релизе подробнее.
2: Тема жизни, смерти и поиска пути тянется сквозь все наше творчество с самого начала. И, наверное, по-другому уже быть не может. Вечные темы. И в этом произведении удалось точно описать состояние и ощущение, когда человек находится на краю. И отбрасывая все ненужное, неважное, чувствуется такая легкость, которая и является очищением от всех проблем и мыслей. И именно в этот момент появляется свет, который показывает, что все, о чем ты переживаешь, это мелочи. И нужно относиться ко всему проще. И отсылочка к дядюшке Хемингуэю в конце песни намекает, что эта ситуация не лучший план, и мы не будем его повторять.
3: В музыкальном плане «Летела жизнь» для нас достаточно нетипичная. Экспериментальный формат куплета с таким полуречитативом, разброс от акустических припевов до мощных и перегруженных. Собственно, произведение сложилось сразу и без каких-либо сомнений. Мы как под диктовку все собрали по порядку. Куплет, припев, пауза и музыкальная развязка на «подумать, слушать».

0: Послушать новый совместный трек Вовы В и группы Седлес можно на любой удобной цифровой платформе. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гесметео, завтра в Воронеже переменная облачность. Возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление нормальное, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh – автомобили покупают здесь.
5: Реклама не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217700038998. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 4700.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире «Тема дня». Самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
8: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
9: Алло?
8: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. В Евросоюзе допустили отмену нового пакета санкций против России. Это предусматривает один из трех сценариев вывода из тупика процесса утверждения рестрикций, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Согласование 21-го пакета санкций забуксовало в первую очередь из-за позиции Греции. Она выступила против ограничения поставок европейскими компаниями российского сжиженного природного газа в третьи страны. Среди обсуждаемых вариантов предоставление отсрочки сроком на 24 месяца для вступления ограничений в силу, полная отмена этого пункта санкций, либо отмена всего пакета. По данным Financial Times, содержанием 21-го пакета санкций против России также оказались недовольны Германия, Франция, Италия и Португалия. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на пассажирский автобус в городе Шебекино Белгородской области, в результате чего погибли 5 человек. Ранены 25, они госпитализированы, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. На месте происшествия ликвидируют последствия атаки. Организован сбор доказательств, устанавливаются тип и модель беспилотника, а также все обстоятельства произошедшего. Российский экспорт пшеницы в июле может стать минимальным с 2017 года. Компания «Совекон» снизила прогноз зарубежных поставок из России до 1,5 миллиона тонн с прежних 2 миллионов. В июле прошлого года экспорт превысил 2 миллиона тонн. Средний показатель за последние 5 лет – 3 миллиона. А главная причина снижения – ограничение навигации через Керченский пролив. Дополнительное давление оказывает слабый спрос со стороны Египта и Турции. По данным Главного таможенного управления Китая, в первой половине этого года КНР резко нарастила закупки российской пшеницы. Поставки увеличились в 3,5 раза год-году, оценивается 8,7 миллиона долларов. Памятник Николаю II открыли в Верхнеуральске по случаю памятной даты расстрела императорской семьи. Монумент увековечивает визит будущего императора в Верхнеуральск в 1891 году. Памятник установлен у стен Свято-Никольского собора, который был построен в конце 19 века. Краеведы подчеркивают, что император Николай II был атаманом всех казачьих войск России, а Верхнеуральск основали казаки. Сейчас здесь также возрождено казачество. В ночь на 17 июля исполнилось 108 лет со дня расстрела последнего российского императора и его семьи в Екатеринбурге. В эту годовщину по всей России прошли традиционное богослужение и многотысячные крестные ходы. Министерство культуры заявило, что не получало заявления о предоставлении прокатного удостоверения на фильм «Одиссея» американского режиссера Кристофера Нолана. Картина вышла в мировой прокат 17 июля. За первый уикенд фильм заработал более 264 миллионов долларов и стал лучшей картиной в карьере режиссера по кассовым сборам. Роли в ней сыграли актеры Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтуэй, Зиндая, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон и другие. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление нормальное. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире «Тема дня». Самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры. Да кто угодно раскроет все секреты и ответит на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня». И дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Каменского района Анатолием Котелкиным. За 5 лет отремонтировано 148 километров дорог. Перебурено 12 скважин. Заменены 22 водонапорные башни. Открыты 6 ФАПов. Отремонтированы поликлиника и терапевтическое отделение. Инвестиции составили 6 миллиардов рублей. Промышленность, а это две компании, произвела продукции на 100 миллиардов. Обсудили завершение стадиона «Центральный». Губернатор поручил продолжить работы. Коснулись на совещании вопроса обеспечения топливом жителей, аграриев и соцобъектов. Губернатор Александр Гусев встретился с гендиректором корпорации «Туризм.РФ» Василием Швецем. А Воронежская область в числе лидеров туристического рейтинга. Турпоток превысил 1 миллион человек. Александр Гусев отметил важность взаимодействия с институтами развития. При поддержке корпорации реализуются два проекта по строительству отелей. Представители подтвердили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве. Губернатор Александр Гусев встретился с членом общественного совета при Минобороны Вячеславом Калининым и председателем реготделения «Справедливой России» Вадимом Шаршовым. Обсуждали развитие территории, патриотическое воспитание, поддержку ветеранов и семей погибших. Также обсудили проведение в 2027 году форума «Лидеры строительной отрасли». Зампред Госдумы Алексей Гордеев провел совещание по внедрению искусственного интеллекта в образование. Владение инструментами ИИ – ключевая компетенция, отметил он. С сентября стартует проект со Сбером и алгоритмикой. Обучение пройдут около 400 педагогов. Финансирование – оно образ будущего. Планируется расширение программы для дошкольников. Отмечено, что развитие цифровых компетенций педагогов – ключевое условие модернизации системы образования. К новостям дня. За 6 месяцев текущего года в Воронежской области осуждены 170 водителей за неоднократную пьяную езду. У 108 из них конфискованы автомобили. По решению судов изъяты Mercedes-Benz, Kia Rio, Nissan, ВАЗ-21074 и Opel. Конфискация, отметили в ведомстве, не зависит от марки, стоимости или года выпуска. В трех случаях, когда машина была продана до приговора, у нарушителей изъяли денежные средства более 1 миллиона рублей. На Алексеевском рынке снова прошел рейд по поиску иностранцев, которые получили российские паспорта, но не встали на воинский учет. Всего сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета России по Воронежскому гарнизону проверили документы у 12 человек. Из них одного поставили на учет, а другого увезли в военный комиссариат для оформления необходимых бумаг. Напомним, скандальный Алексеевский рынок на левом берегу Воронежа постоянно привлекает к себе внимание и спецслужб, и обычных горожан. Там регулярно проходили рейды по поимке нелегальных мигрантов. И последнее. На новой рабочей неделе воронежцев ждут дожди и грозы, а ближе к выходным в регион вернется прохлада. Со вторника по пятницу температура днем составит плюс 24, плюс 29, ночью плюс 16, плюс 18. Дожди и грозы прогнозируются со вторника по пятницу. Порывы западного ветра достигнут 12 метров в секунду. Самый теплый понедельник, напомню, в истории был в 2010 году плюс 28 градусов. Самый холодный день в 1965 плюс 6,4 градуса. Это были новости региона.
0: Радио. Это навсегда. Наше радио. Проверено временем.
2: На колесах Горинки. За полночь так за полночь. Будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного. Якобы случайно, как и невзначай.

0: наше радио.
1: Так устать может только бездельник, телефон отключив в понедельник.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление нормальное. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00 255-45-55.
3: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире «Тема дня». Самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня». И дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Каменского района Анатолием Котелкиным. За 5 лет отремонтировано 148 километров дорог. Перебурено 12 скважин. Заменены 22 водонапорные башни, открыты 6 ФАПов, отремонтированы поликлиника и терапевтическое отделение. Инвестиции составили 6 миллиардов рублей. Промышленность, а это две компании, произвела продукции на 100 миллиардов. Обсудили завершение стадиона «Центральный». Губернатор поручил продолжить работы. Коснулись на совещании вопрос обеспечения топливом жителей, аграриев и соцобъектов. Губернатор Александр Гусев встретился с гендиректором корпорации «Туризм.рф» Василием Швецем. А Воронежская область в числе лидеров туристического рейтинга. Турпоток превысил 1 миллион человек. Александр Гусев отметил важность взаимодействия с институтами развития. При поддержке корпорации реализуются два проекта по строительству отелей. Представители подтвердили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве. Губернатор Александр Гусев встретился с членом общественного совета при Минобороны Вячеславом Калининым и председателем реготделения «Справедливой России» Вадимом Шаршовым. Обсуждали развитие территории, патриотическое воспитание, поддержку ветеранов и семей погибших. Также обсудили проведение в 2027 году форума «Лидеры строительной отрасли». Зампред Госдумы Алексей Гордеев провел совещание по внедрению искусственного интеллекта в образование. Владение инструментами ИИ – ключевая компетенция, отметил он. С сентября стартует проект со Сбером и алгоритмикой. Обучение пройдут около 400 педагогов. Финансирование – оно образ будущего. Планируется расширение программы для дошкольников. Отмечено, что развитие цифровых компетенций педагогов – ключевое условие модернизации системы образования. К новостям дня. За 6 месяцев текущего года в Воронежской области осуждены 170 водителей за неоднократную пьяную езду. У 108 из них конфискованы автомобили. По решению судов изъяты Mercedes-Benz, Kia Rio, Nissan, ВАЗ-21074 и Opel. Конфискация, отметили в ведомстве, не зависит от марки, стоимости или года выпуска. В трех случаях, когда машина была продана до приговора, у нарушителей изъяли денежные средства более 1 миллиона рублей. На Алексеевском рынке снова прошел рейд по поиску иностранцев, которые получили российские паспорта, но не встали на воинский учет. Всего сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета России по Воронежскому гарнизону проверили документы у 12 человек. Из них одного поставили на учет, а другого увезли в военный комиссариат для оформления необходимых бумаг. Напомним, скандальный Алексеевский рынок на левом берегу Воронежа постоянно привлекает к себе внимание и спецслужб, и обычных горожан. Там регулярно проходили рейды по поимке нелегальных мигрантов. И последнее. На новой рабочей неделе воронежцев ждут дожди и грозы, а ближе к выходным в регион вернется прохлада. Со вторника по пятницу температура днем составит плюс 24, плюс 29, ночью плюс 16, плюс 18. Дожди и грозы прогнозируются со вторника по пятницу. Порывы западного ветра достигнут 12 метров в секунду. Самый теплый понедельник, напомню, в истории был в 2010 году плюс 28 градусов. Самый холодный день в 1965 плюс 6,4 градуса. Это были новости региона.
0: Проверено

0: Наши новости.
1: Студия Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Каменского района Анатолием Котелкиным. За 5 лет отремонтировано 148 километров дорог. Перебурено 12 скважин. Заменены 22 водонапорные башни. Открыты 6 ФАПов. Отремонтированы поликлиника и терапевтическое отделение. Инвестиции составили 6 миллиардов рублей. Промышленность, а это две компании, произвела продукции на 100 миллиардов. Обсудили завершение стадиона «Центральный». Губернатор поручил продолжить работы. Коснулись на совещании вопроса обеспечения топливом жителей, аграриев и соцобъектов. Губернатор Александр Гусев встретился с гендиректором корпорации «Туризм.рф» Василием Швецем. А Воронежская область в числе лидеров туристического рейтинга. Турпоток превысил 1 миллион человек. Александр Гусев отметил важность взаимодействия с институтами развития. При поддержке корпорации реализуются 2 проекта по строительству отелей. Представители подтвердили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве. Губернатор Александр Гусев встретился с членом общественного совета при Минобороны Вячеславом Калининым и председателем реготделения «Справедливой России» Вадимом Шаршовым. Обсуждали развитие территории, патриотическое воспитание, поддержку ветеранов и семей погибших. Также обсудили проведение в 2027 году форума «Лидеры строительной отрасли». Зампред Госдумы Алексей Гордеев провел совещание по внедрению искусственного интеллекта в образование. Владение инструментами ИИ – ключевая компетенция, отметил он. С сентября стартует проект со Сбером и алгоритмикой. Обучение пройдут около 400 педагогов. Финансирование – оно образ будущего. Планируется расширение программы для дошкольников. Отмечено, что развитие цифровых компетенций педагогов – ключевое условие модернизации системы образования. Новостям дня. За 6 месяцев текущего года в Воронежской области осуждены 170 водителей за неоднократную пьяную езду. У 108 из них конфискованы автомобили. По решению судов изъяты Mercedes-Benz, Kia Rio, Nissan, ВАЗ-21074 и Opel. Конфискация, отметили в ведомстве, не зависит от марки, стоимости или года выпуска. В 3 случаях, когда машина была продана до приговора, у нарушителей изъяли денежные средства более 1 миллиона рублей. На Алексеевском рынке снова прошел рейд по поиску иностранцев, которые получили российские паспорта, но не встали на воинский учет. Всего сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета России по Воронежскому гарнизону проверили документы у 12 человек. Из них одного поставили на учет, а другого увезли в военный комиссариат для оформления необходимых бумаг. Напомним, скандальный Алексеевский рынок на левом берегу Воронежа постоянно привлекает к себе внимание и спецслужбы обычных горожан. Там регулярно проходили рейды по поимке нелегальных мигрантов. И последнее. На новой рабочей неделе воронежцев ждут дожди и грозы, а ближе к выходным в регион вернется прохлада. Со вторника по пятницу температура днем составит плюс 24, плюс 29, ночью плюс 16, плюс 18. Дожди и грозы прогнозируются со вторника по пятницу. Порывы западного ветра достигнут 12 метров в секунду. Самый теплый понедельник, напомню, в истории был в 2010 году плюс 28 градусов. Самый холодный день в 1965 плюс 6,4 градуса. Это были новости региона.
2: Проверено время.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление нормальное. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные, но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
8: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
9: Алло.
8: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
10: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире «Тема дня». Самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Каменского района Анатолием Котелкиным. За 5 лет отремонтировано 148 километров дорог. Перебурено 12 скважин. Заменены 22 водонапорные башни. Открыты 6 ФАПов. Отремонтированы поликлиника и терапевтическое отделение. Инвестиции составили 6 миллиардов рублей. Промышленность, а это две компании, произвела продукции на 100 миллиардов. Обсудили завершение стадиона «Центральный». Губернатор поручил продолжить работы. Коснулись на совещании вопрос обеспечения топливом жителей, аграриев и соцобъектов. Губернатор Александр Гусев встретился с гендиректором корпорации «Туризм.рф» Василием Швецем. Воронежская область в числе лидеров туристического рейтинга. Турпоток превысил 1 миллион человек. Александр Гусев отметил важность взаимодействия с институтами развития. При поддержке корпорации реализуются два проекта по строительству отелей. Представители подтвердили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве. Губернатор Александр Гусев встретился с членом общественного совета при Минобороны Вячеславом Калининым и председателем реготделения «Справедливой России» Вадимом Шаршовым. Обсуждали развитие территории, патриотическое воспитание, поддержку ветеранов и семей погибших. Также обсудили проведение в 2027 году форума «Лидеры строительной отрасли». Зампред Госдумы Алексей Гордеев провел совещание по внедрению искусственного интеллекта в образование. Владение инструментами ИИ – ключевая компетенция, отметил он. С сентября стартует проект со Сбером и алгоритмикой. Обучение пройдут около 400 педагогов. Финансирование – оно образ будущего. Планируется расширение программы для дошкольников. Отмечено, что развитие цифровых компетенций педагогов – ключевое условие модернизации системы образования. К новостям дня. За 6 месяцев текущего года в Воронежской области осуждены 170 водителей за неоднократную пьяную езду. У 108 из них конфискованы автомобили. По решению судов изъяты Mercedes-Benz, Kia Rio, Nissan, ВАЗ-21074 и Opel. Конфискация, отметили в ведомстве, не зависит от марки, стоимости или года выпуска. В трех случаях, когда машина была продана до приговора, у нарушителей изъяли денежные средства более 1 миллиона рублей. На Алексеевском рынке снова прошел рейд по поиску иностранцев, которые получили российские паспорта, но не встали на воинский учет. Всего сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета России по Воронежскому гарнизону проверили документы у 12 человек. Из них одного поставили на учет, а другого увезли в военный комиссариат для оформления необходимых бумаг. Напомним, скандальный Алексеевский рынок на левом берегу Воронежа постоянно привлекает к себе внимание и спецслужб, и обычных горожан. Там регулярно проходили рейды по поимке нелегальных мигрантов. И последнее. На новой рабочей неделе воронежцев ждут дожди и грозы, а ближе к выходным в регион вернется прохлада. Со вторника по пятницу температура днем составит плюс 24, плюс 29, ночью плюс 16, плюс 18. Дожди и грозы прогнозируются со вторника по пятницу. Порывы западного ветра достигнут 12 метров в секунду. Самый теплый понедельник, напомню, в истории был в 2010 году плюс 28 градусов. Самый холодный день в 1965-м плюс 6,4.